0: Первое боевое крещение. Концерт пришлось прервать из-за артиллерийского обстрела. Вахтанговский театр пробыл на фронте в общей сложности 850 дней и дал 1606 спектаклей и концертов. Артисты прошли с боевыми частями нелегкий путь от Воронежа до Киева, от Дона до Днепра. В одной из фронтовых поездок артисты театра имени Евгения Вахтангова познакомились с летчиками гвардейского авиационного полка и решили собрать деньги на покупку истребителей Як-9. В феврале 1945 года 4 истребителя с надписью «Вахтанговец» на фюзеляже были переданы летчикам-гвардейцам.
1: Война – это не театр. Это не съемки.
2: А шутинг.
1: Это стрельба.
2: War is blood, John.
1: Война – это кровь, Джон.
2: Blood.
3: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

0: ты кашара.
1: Радио «Аланья». Ваши лучшие воспоминания звучат в наших песнях.

фажын тамарашын, кадма дамыш каштан, анкалма кадма. Машуша как шагаш, мадища джулашек, да фарсына в шарухш, фажын диманма. На голы мажардай, на корону варшты, да саш ты тах,

0: радио «Аланья». Ваши лучшие воспоминания звучат в наших песнях.
1: Таходы кизгай, хуцави дзурдэй кувай саменкай, вотама фанды.
2: Зардити сусварст, цухерас дзурдэ, цэштити фингаст, насоса гродя.

алый хужан, кудрашсух дума сард. Шаон хурмата манта калга швадо, равдал ман и рон фандер сард. Аж асран, а ну шон варш.

Радио Алания. Владикавказ. 104 и 5 FM. Моздок. 106 и 5 FM. Мизор. 102 и 6 FM. Эльхотова. 101 и 5 FM. Радио Алания. В каждом доме.

0: зауджы къауынэртэкъэу афт шахатэ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый день. Утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Кушинканам мин фарашады авдай фараштамажы с Арвалмайон радиожурнал «Хуржарин садиш». Умай шкоцекта.
0: Уржарин фандыр айв жылтыл, хазарттам ясин зинат хашы. Хуржарин лаппуй шушак фандтам хоржам онды сашты тайкашы. Хуржарин чынцон чыжик ашарма, гидин жыты хунима артахт. Ама жағынс райшылмай и жарма, кошы дардыл хуржарины сағыт.

фӕндыр зӕрдӕй уагу дардыл, йӕ сагдку айсӕлы фӕрнӕй, уӕдар йӕмин минцӕсты сузы, ӕмӕ фӕхуды салхы загӕймӕй. Фӕуазы комы дон йӕ зарын, фӕлӕууы исту уӕ бӕлцон, ӕмӕ зӕххонрӕ сухтӕр зӕлтӕм, ныӕхъусынц хӕхтӕ дӕр бӕстон.

Карсена тфати мы чичил чизге баварста фандре салдын. Шомарай шомдарю дэнджир фандре гэцэл варжитал шаварта, ама ю нижарма арнсуйналуд. Ямат фажиккай уратыхшт. Усы фандермая хибар руаз, мбонда куналу. Фала фатима мана карта яма дежарда халар бушта. Уэй сахта, ама сахта.

0: Фандрэсэгдэн бирэ варжы Фатима. Усы вар жон зинат та арыгон чыжгмар сыдэ шаби бонты.
1: Халаккэнэн хоржнау, рагэдэр авто кушту надамэй. Ма махижуэнэн конг фэдэн. Одэй фэштэмэй ухаттар махиавтамэйна кудыкэнэн. Ма мэнэ ишкэмэ ба халаккэнэу, не зау мамэ, я каждык сардмэ. Халаккот тонэр маштэр фандрэй хоржти сахтау дуэмэ. Автамэм юкастыма фандрэзадак чыжтадэ махшэн барагдэр дарэн срэшухтарышты.

0: Айвад мы анакрон варжон зинад, каршана ты фатимей ахотта город Орджоникидзе айвадон училищема. Каштый фасиш, аманртыка куши сагат ирштун музыкалон театры у жарак кынык.
1: Фандыр кэт гыцелэ бирэ варштун, вот жарым макуды икарон дарнау диш. Фалана город айвад училищема кубастын, вот мау махурканы райды той жарын ылдар. Арах тарфаканын шываллаттым, фишчарджита, цию жарак, полчы кабул, малушек. Халуарак амандарта. Абунун мажарды акан ниш ног жарак. Уйдар уфыш шывалаттан. Хуйни уршанак. Я автор ташты кулат элкан, ама чежемты ахшар. Жаргы таяканын сагат ириштуны телевидений ама радио эркестрима.

Цирчышт алы. Махсы бахы койра кынын вант кынам. Уманна журнал хуржарин иш барджын хай. Уйу дунион цирчышт алы буян. Асы бахы цирчы ама киной айва чиларжы. Удона я чина жуна ахам наражын заныва цыган. Ебарак усы фысыриш кухта масагатырыш туны адамун артист. Кантемрата Ирбек архайта дашкай киноныфты. Офала нхаш шарейра кынам. Савитон сатта кутой кинонов смелые люди. Кодиш бах. Поезды фадыл чекуама уадайдахам. Бира бахты жаводты фагурны фашты. Терчи бахты жаводы асы байрак бахлесы штырварта Шаветон цирчи ветеран Кантемрата алыбек. Ака жаджи артист узан. Жахта Шаветон садиши маршал Семен Михалыфырт Буденый буяны куфетта вот. Дишаджи коммагашыма қалзык бахрауат, тынк фасыт киноишчы тажардама. Киноишт куфешты вот бажад цирчек орды. Киное юахам трюкна бажад, ама Ирбек буянал кайнакутта. Фала якурдят олдайтынгда рабырак телевидени. Юхату дишахам сау. Ю областон студима басай сауга Эдуаргашек ухпадарта савонна жага. Автоем буян ратта яражжак ах. Аркуфта, штейна бакутта ешерен, ама сама нисырсы дафтамей студия шинтыл арашт.

0: кӕны ӕндӕр хабар. Хъанцимратӕ барджтӕ корд, Маргарита Назаровӕй шырдти мӕсӕдтӕ кодтой равдышт. Буян иусаштӕр хибарӕйӕ зӕд, ӕмӕ басыд тигрмӕ, башмӕстайым, ӕштӕййы аштӕрдта. Асы хабар дишы бафтӕдта чефетта удоны шеппӕтӕдӕр, йӕхӕлар зинад ӕмӕ йӕхӕбатӕр зинадӕй. Иу хабарӕмӕ ӕнӕра кӕнгӕнӕй буяны сардӕй. Мӕшкуи уыд актер Михаил Яншины юбилей. Дунеядӕм. Уалӕмӕ фӕшкулистӕй ӕрбажын ӕштӕй сценӕмӕ рахӕшт уыршуршидбӕх. Юбилярӕна кафыд, йӕшӕрӕйӕна куфта ӕмӕ асыд. Рарфӕ кӕнӕмӕ бӕхӕ бахъудиш ашинтыл фӕнзӕм олазыг мӕшхижын. Дӕуӕн фондзажы бӕрс фӕшслужбӕ кодта Буян цирчы Хъанцимраты барджты кордимӕ. Фӕлӕ рӕштӕг-рӕштӕгу ӕмӕ йӕхиуӕнтӕ кӕны. Бажырунд Буян. Бӕхӕн ӕнушы сыппӕрӕм хай бирӕуы. Бахъудишӕй йӕрайгурӕн хижӕнтӕ марвитын. Фӕлӕ кордмӕнӕ уыд номеры ражирасӕунӕн уӕрдоны шифтынзыммӕ чибӕзжыд, ахӕмбӕх, ӕмӕ афӕлвӕртой Буяны. Ӕмӕ дишӕгтӕ. Сӕрӕмбонты шаргъыбын чиуыд, уӕждӕнӕмӕ бусӕй чибӕзжырунд. Усы Буян йӕхи равдышта рагӕй ӕрӕгмӕ дӕр сӕма уӕрдоны йӕфтӕгдуд ахӕмӕй. Ноджыдӕрмӕ иувдишӕн. Курдиарчӕмбӕхӕ арӕхсцинӕттӕн. Уый фӕдӕл йӕрбег ахӕм хъазӕн хасшахтӕ. Пенсионертӕн ала фӕздӕриш дыуӕмӕ йӕкушӕн. Фӕштӕдӕр номер йӕвдӕрсӕд. Уӕрдондзынал бахъуд ӕмӕ Буян ӕгуштӕй бӕзжӕд. Нӕфӕживӕ кодтой йӕрайгурӕн хижӕнӕдтӕмӕ йӕлашӕммӕ. Уазӕмӕ хижӕ, йӕшӕ вӕлоны бонтӕ кӕмарвӕштаум. Уазӕ йӕфӕллад. Фӕлӕ бирӕна хашта йӕнӕмӕд сард. Уай тагъдӕрын кӕрд. Бӕхтӕрӕгъаумӕ ӕхшӕжгонӕй нӕсыд. Йӕхиу балашта адӕммӕ. Шахаткай иу лӕууыд ӕзӕмӕй, ӕмӕ иу хаткай йӕмӕр-мӕр райхъушт. Сӕулиу хъуды кодта. Сӕйӕу ауад йӕсӕштӕтыл. Цирчи йӕрцӕрӕхтӕ. Ӕви адӕмӕ тӕхчын къухӕмзӕгъд. Ӕви адӕй маджы фӕлмӕн бандзӕвд. Чижонӕ. Нӕрта зары нӕ республикӕй адӕмон артист Баллад Валодя. Ажаурӕс шухт. Адамон мелодии. Фандрей сагды мыштулаты ира.
1: Колхозон чижгая жау расшута, чижиты аштал барак дардары. Шарды гон хурбон комбайны шарай, жатхум тыси.

хайсер жары хурр кашт. Ой, хурна, ой, у машу сговаршт. А масай мажара джекалаш. Цайдон расучишь мафахаш. А масай мажара

Мамма зурын ай фандрей сагдын бирын сондар каши. Фала уаттар ю салдарын хаши жагызынан. Манан ртакка не паттар лаво маштар барак бонык ашарыл. Ама ой ахур жахот. Мажарда он жага бира ашта ананиш расчет амун чинсар. Калзагай ул савату алы барак бондар. Нртабон радиожурнал хуржарин редакции важа гуаткамдан уммаун ночдар ацахцынан.

фандырза. Ды адымы номды, ды фарнды, да жалты на тух да зинжмалы. Фандырзагд, да амонды чифа вахайджин, уй адым фарнайдар хайджин.

Хушыш ирон фандырзагдма, ама куды кэныш. Сашма сашла путана бавшаштышты, асы фандырзагдма кафыней. Сашма сашла пута набавшаштышты, асы ирон жаххылсауней. Сыгана ниш, ахамуд шакышмат. Набаштейл жын шахат кушкотта. Вад юма дафырттау басы дышты жнаджынах макашу аттохы. Наба вахтой шарибар хуран гылын. Наба вахтой шакаштар трух швиден фехалын. Агады сарды башты жын шахат малат чирайшта. Удон минта миллион таудышты. Вада абон хурышкашт. Абон штрамон дьетугечи балхатта. Удонынам тырмышын бус синаду. Ама майюхат байкушам хабалаты дриш, ама пашей юнак фырт адама фаштак пишмома. Кашия хутыгаты кашбег.

дабон хорш мажанар хо. Куд сарут, сынок хабыртеш. Кудышты мажарон мадама фыт паша амадриш. Харжакта матканынс. Кошиш мазабах хунадифа, анкартканынс амавас. Ма пешмосын шарайбам ма бакаш. Вовга нана нақау. Канутта паша каузани. Яжардайын на жоныш. Аждан забах ананиш. Тағыма служба фаузан. Макарази фензыштам надифа. Ажармаштарам бамбарштон. Райгуран хазар кудат чынуи. Хафу мата харжаг на оле каушар кобрта шығдаг дидинак вештадышты. Эх, хабаза. Ишкума осы жақ халаллау. Нахима дари узақ шулаф. Надифа машушен хаштын жағон. Сдар капетшта бамбарт коттон жағын нахима кфараштон. Вадафтит кухай код. Командире махи город ма ракурттон. Забахлап по, манеч шылхиштар. Фыцагма я жердава зынновыд. Сақут тагдам да иш гораты. Ерештоны мэн жаған иш жарон мад. Мэн жаған жердала уынан еу шарбаттан иш тоттар балхану. Уйман бира факашт, бахутта мажақта, асу. Нахима таку дураштак. Накаратта харжаг ханинак шты. Еу нагайсан дарисы такан зани, эх, ваза. Еш кумайн, кадай вишты ордонар дав. Мем кау бим мафакаш. Харжак та айва ямид балтахуд ге жагид. Харрак кот хоржарах шакуд. Шалам трат, ламаш хан, жамират, жамилайн. Матхшут. Тахт крази фензыштам. Аштам июнь, мин фараш шады, саппор фыцакамаш.

чи башаш дай тумен та ахам тархон кот тоя моим жега. Я кабуты штега, я кадиришь тенг масса пар ух горжа.

дӕм ӕл уӕл ахис кӕнӕгӕ сос ланӕ мӕ цӕба кӕнӕм шӕфтӕстӕм. Ӕлӕм мӕ зӕгӕ йӕртӕ бон, йӕртӕ бон мӕ цӕ лӕппу курбай бурди, йӕртӕ бон мӕ мӕ хор. Лӕппу афтӕ рӕзти сӕ мӕ иу шуткӕ мӕ ӕр мӕринӕ мӕ ӕр дӕг бафтӕ ди. Йӕртӕ бон ӕмӕ ацӕ хъуыди афтӕ зӕг лӕппу йӕ. Афсӕйнӕ аг афтӕ нацыдта йӕ сӕррӕ хӕстӕ мӕ афтӕ куыдзоры. Мӕ зӕгӕ мӕ фӕды хӕси иссӕн мӕ рай бырттӕм мӕ фӕды хӕси иссӕн мӕ. Йӕ фӕды мӕ дзуры сом ма зӕгӕ дӕ хотыхтӕ кӕмӕсты тенӕм мӕн цӕкӕн. Яфтӕ армидӕгӕ йӕ ба хоттамӕ иссӕн хуратта йӕ хотыхтӕ йӕ хӕсӕн.

Ана дынжы гуй тама бахшын гамежа, хуши ишме курдавты да кана курра шуккана. Яхи курра вскот тамай нафта жыг ефыд. Кад курдалаз гонжузын глагап кынай, вот хаши ишме бажиш кану.

0: кажын лыгжмы. Майрым бон, ражи бон, мау кажын лыгжмы махур. Нарты адам тарым брыдышты маса, шинга шинын губая вузыран. Хашка майдар раз вот мама сул мочилу сабар уже гля. Шо шлан шо лирком авто дур мараз мажа асах шургом махай сагур бабар шмая. Шо жирко ям баса да мэй не пухраиш да лапу, не пуху фелков та, вот шо жирко ражма фасуды та. Рака я мида мама мая мана кашты на дуа яшта, вон лаун кажаг ям шо жирко авто зуры. Шлани мен канази мажа гарбас хасам жаге, каш сашты тая монга я каразы ма кулбал кафтоен. Лапуян, я дуа сонгай, дуа лага купа нахива, дуа лага андар шады гай фаршта кубатат тоен. Шланам мажа гашолю лукоя, шахуш пасиди шадам савжар байдет той вода. Шимну вах той фалакажа лагжрым брдыштыма, шо шлана автозуры сайма рау и лапкусы дам и сырхаш дае. Яд шо шла, хиштар дама да хиштар бардык, нам рау и мадам и граждар жага. Шо шла, не запмаса в ног дама, за дугу арта хуйт хабыл, хуша паршта арта хуйт хабыл. Лапкус в ног дама, арта каблай, Шарка кабла так уж прошла, мав так узуры, я уго на ардам рбатару. Еще шла на так уж кабл вам бах, что ты там дарма за уго на ардам байдет, то има за курбатарын. Шил тажа гем зурды, как номер гарташ, шил жарга. Шина же шишна маса бдыр тавах там авто кужига аса у тагура го кунна шара. Уй ар такар цыга и шишна лап ту маса ашкар мавта жыгы тах цар таккана шармар батару. Шошлан таардык гад номер кушик барыштамай. Я у кого я так казага, и бахаш бадын ход там, я бедр табай тет там. Лапуцы ужин карк, я запайшиш там, я арвиш там, а служа уси, я у кого я нанам хвага, я рбатам балкан. Штыматский утай карка, яр мамрт кот той, какой за года сюда, и там яр бахаш той, какой я так казак баку той. Ища ками, ища гавта, зурн сына в мазр, ардагай кважа, дивна мебжага. Канази мазурин смазыгай басай хаш тажыр гэм ем аж горд ту ед мазыди шарай яр бахат цыкут ту. Нар тада мрым брдышты маш ошлана не кабута я казирыштэк басы пар куху гарыш курау ах ду. Музыка сар гышты лыды важон же гудоны сын маза бахай фасар упор лият та улар саваты.
1: Ерончын захшавы кадыю ясал хаса годыши, адам ю каразы вахшчыты шарта самадыша и вот каштышты, ама ю чынзы кафам макурахутой. Ама чынзы афшарым заштынгаш, чынзы уаждан зинад, шахисан расшуғд бынатыш коттой иргон рагон фандырзахты.

жэрдэй уагу, дардыл, ясахт куайжэл фарнэй, уадарвы мин-мин сэшты шузэнс, ама фахуды салхзагаймэй. Фауазы комэдон ежарн, фалаву иштуг мабалцон, ама жахон расшухтар жэлтам, нэкушэнс хахтадар баштон.

0: Иронадымма, ишку ивэй фэштэма, нылгоймак фэндыр, як ухма наиштэ. Вэй шылгойма джакуттагал наматтой на фэдалта. Чижытайта фэндырэй сагдымма хорыш чиярахшт. Удон жэндгон дудышты канды ювкау баштына, фала агаш комдар. Амадымахшын удон кат хахтау баржон дуди. Авжарга вишкуртадар шаутта удон лкартой, шашарга бахтыл удон саштма кажадышты. Фала сард сарду. Армышт синта, амайн ахшыжгон хабартай, аражанной. Фандырзагдак чижитаю, шашак шур варжатты, хашталваштай тох бадырма куарвыштой, вадью рок сагд налкоттой фандырта. Фатих юсыл анкарт сынад, ама шажалтыл адам махаштой анкалма кашак чижиты шушак шағашта. Адам шпылдыштад, адам хажна. Ама адам усыштыр хажнама фаштагрыштык жердяга ергу маждахта на республика ядам он артист жындгонт фандырзагдаг гажданта булад. Вый амбырт каны ерон адам рагон сахтыта. Тырны ерон фольклорон армаг хождар шахур канымма. Нартакы булад ешны студии, ама сахорш куттагыл куши. Уйтыхай яхадаг разурзан.
1: Навыдалта композитор та навыдышты. Штай сам вода шармагун музыкалон ахурдар наудиш. Фаламалам бынак бай кушут, шер куды гонд, сахтытам, кудаевышты, куттын карынс жардама. Вода музыкалонах давай важык джинам ажинам баран кайхонанс, ахамдар нешты. Ама маммагашка шарашу зинаттар уйми дагиш. Хуматак ама жардама карга, ахаму шашайраг минивак фальклорон сахтытан. Аж Саш, фылдар сағдын, ама саш хұждарым барым музыка. Уяш маштырдиші афтаун сирон рагон сақтыда. Бір атазы байрох шта адамай. Шта еватсаган бінтондар роху аты бажа айзышты, абон сыл бакуша кунафу ауад. Нафыдалтай нам схажна бажад. Уй қаққаным қау. Уман я хорзин адал афтаун қау. Уй у на алкай юмая хаштар. Юадай магып патыл нахасын, фала аж усы хорзин аткурын набира фандыр захчытай. Самай шаку шырдарой ноджи тыңдар, нарагон хажна донма, фольклорон сахтытам. Жаронда адамай маса чи кудыканы, ахам таишна республикай аллы кауттыдар. Ама сақау амбыртканын, фышшын. Аж махада гаражи басатта котто нюк ордрагон сағды, ама са нфышто магнитофону лентыл. Усы арфа як куттагыл, мажарды дарттырдар кушыниш тын жардягай.
0: Жынарган болты. Уды кушут, на республикай адамын артист гажданты булат, каны ерон адамы рагон сақтыта.

0: фидар тулз балашау, бирок абаш жену кошта иш фалдыштат. Уйрав жердадам жерда иришей, ама саш фалдарашта саву, уйбарс яхадан зинат, каны штыры иштырдар. Я фалдарам завгата хомата джинишашты жарджата. Кошта и фаштам завга ракаши жердабан мелоди, аркуды котта бутут рамазам. Да тамын нахаш бар.
1: Коштаем завгата штырхаж нашты армаш ириштона культура и мидагна, фалаппад дуня ядамта культура идар. Удон хашшынц, жанар фалгонста, арф кудыта аманкаранта. Альчи дарзы адымаш за хажарагам бады. Хуматажи набафишта кошта яхадак дар яйрун фандыр фыцакшифыл, жарда и шагашта, жарджита, качита жага. Фалнырма коштаем завгатыл фак музыка фышнамайш. Маммагаш кавжар навайд, яллам завгайл дар южарак нафылы цалдар хуже жарджита квайдаттар. Уйфашта ватсаган адам шахада грав жарикой, кастажи хуждарышты, коштай кудыта аманкарантазы, кацита хуждаравдишин судон. Амандар бафандыт, бав жарын коштаем завгата ю салдарыл жарджита жаражын. Кайжағыны қау ақшыш гонын вайд, адамы жардама квасы ек койват. Ю за жарджан иш республикай композитор тацадиши садыму жарджиты корди иш уй. Жары гамуны хадыққаты аллы.

0: сагатерештон драмон театры вот премьера. Гаглойте Владимир пьеса магашка арышт спектакль на фехуштон мажах. Режиссер сагатерештон айвате шкухтар хаяк сихите Майербек. Штырбарак бомы слогау бирадам арсыд усижар ирон драмон театрма. Алчи ебна тарсахшна, ама театр варжыта самадишейн калмакашын сцены ембаржан фейнардам катфасаузан ума. Амиш пьесы автор Гаглойте Владимирдар. Бастыным. Бахатыркен Володя. Фланыртакы спектаклы райдян ағымма саулы қотыканыш.
1: Фестивалі фестивал, сәмей спектаклы адамы зәрдемі фестивал. Сәмей мәхәдә саулы қоды көттүн. Әй адам ма бақара. Ма кәт бақара, ма бамбар бәдәу мәз мәхи амунчы хунзынын.
0: Автор айдытта Гаглойте Владимир Дулар Хайдоннок комедии «Нафекуштун мажах». Мана колхоз шардар, сорай хазар. Каврабын, блашабын падам тахтин. Карташтау грант. Саштыраж, райзашт, амашабаркал. Айв, афшнайт карт. Армаш чабарнау хазар хисау, колхоз шардар, сорай жардар. Нафаканс кушак ухта. Фашивадан шафылдарны уақты үшірай көрін қалбышты, ама құздар сарда көрек фалғдышты алырды. Фылы сорен жынарғу фүті өжек. Азарак қазартты, аме авагашак құмтуынд афтауынс шағышыл. Тұқшы, риши ежірді. Емаштың барған бары есардың бал зор ян. Фылы сие бону, бамыт, бақынцым көнне олдай. Комедия Ахшинадон Куттекте Ангум Баштиште Бинонте Синте Амажентин Сора Амазориан Анкалма Кашинс Шафртма Витардах Исан Канзанья Служба Амашиждахсан Ярайгор Анкалма Мадама Фид Шахисан Айвей Равжешту и Чинзагдар Фалашафантекуду Дишти Шакуттекте Авте Наравадишти Шафрт Тужарсам Юрайзашт Бон Фажинд Ад бино инак, ад шевалон. Комедии фасид театр зал тяжердема. У меня в дишану шажардяк ухамзал. Адам жарда шакурдяте чи барух шкотта. Удонта удеште варашей федерация даман артист шаланты кола. На республике ишкухт артиста шуанты кажбек ама беку жарты ашламбек. Варашей федерация ишкухт артиста тот шати шак ама беку жарты варшита. На республике адаман артистка уртаты вера артист табек марштахшар, збойте Зоя, медуйте Света, ама згойте Алла. А вы за котхоржу, адам театра и жардарухш, ражия курасаланс уад.
2: Ирши, на забаховщина, стали матхама савна. Хаттар тымдал. Да хома каштынан, да тахтадан ахстынан, да шалалдан донкан. Да,
3: шалалдан донкан. Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дуарщита. Жердягай он кушинканам, амалахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дугун парыштам майвун, ирыштону хождаржарак кэнчита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаларжа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
7: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» — только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Азы жылдаг бон, дуа кэштэрэн, баю шафандон. Сэйбэрс хиуатта, сэйбэрс хоржадам арбам брда бон. Чынзахшы вафарн, арфагондвайе эштэрхосавай. Сымалауады, расшухтар сарды,

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Аланья ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинканам, амауахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштону хождаржарат кончита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавам пашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75, либо в военный комиссариат по месту жительства.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
7: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
8: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 2 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важные и интересные. 2 мая 1886 года управление горной частью на Кавказе направило прошение заведующему частными заводами и промыслами на Северном Кавказе оказать содействие командированному сюда Дмитрию Менделееву для всестороннего изучения местной нефтяной промышленности. Как вы, наверное, помните, по его указанию торговая палата меры весов была переведена во Владикавказ. Министерство путей сообщения 2 мая 1902 года разрешило открыть принадлежащее обществу дороги с 1 июля настоящего года новое наименование «Железнодорожное училище во Владикавказе». Со 2 мая 1917 года газета «Терские ведомости» начала выходить под названием «Терский вестник». К концу года издание было окончательно закрыто. В этот же день, но в 1920 году, был издан приказ Терского областного ревкома о переименовании национальных ревкомов в окружные. В этот день 1932 года родился любимый всеми актер театра и кино, режиссер Осетинского театра Майрбек Цихиев. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации «Северная Осетия», он поставил яркие спектакли, ставшие заметным явлением в культурной жизни республики и в театральном мире страны. «Легенда о любви» Гаглоева, «Горячее солнце» Тибиловой, «Материнская слава» Кубецовой, «Хаджимурат» Кайтова, «Ажау» Габараева, «Инал» Цаликова и другие. Майрбеком Цахиевым создана целая галерея образов в кино, впечатляющих своей психологической достоверностью и жизненной правдой. Это «Баби» в семейной драме, «Григол» в «Оглянись, найдешь друзей», «Дебагов» по следам Карабаира. Совместно советско-французско-швейцарской ленте «Тегеран 43» он сыграл Черчилля. Последней его режиссерской работой стал «Мир трагедии Софокла», прославивший его имя. Сегодня день рождения у художественного руководителя, директора Санкт-Петербургского государственного Мариинского и Большого театров, народного артиста Российской Федерации «Северная Осетия», всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Бесаловича Гергиева. В одном интервью нашему радио Валерий Бесалович сказал, что он считает себя частью народа Осетии и будет, насколько возможно, способствовать тому, чтобы новые поколения могли приобщаться к самым интересным достижением мировой цивилизации и в то же время сохранили и усилили свои собственные достижения, национальные традиции. у остинской культуры очень глубокие корни, и необходимо гарантировать еще более удачное, более блестящее продолжение этих традиций. Эту задачу вполне успешно осуществляет филиал Мариинского театра во Владикавказе. Мы поздравляем нашего прославленного земляка с днем рождения, желаем ему любви, красоты, новых творческих достижений. 2 мая 1729 года родилась российская императрица Екатерина II. В ее царствовании в 1784 году основан Владикавказ. В следующем году по именному указу Екатерины в крепости была построена православная церковь Спасо-Преображенский кафедральный собор. В народе его называли Старым военным собором. Это было старейшее культовое здание во Владикавказе. В 1789 году императрица пожаловала тенгинскому полку за доблестную службу Евангелия около 1 пуда весом. Дар Екатерины хранился в Петропавловской Тенгинской церкви. На нижней крышке книги изображен вызолоченный двуглавый орел под императорской короной. Кстати, редкое издание Евангелия 1864 года на остинском языке было передано в апреле 2019 года в дар Владикавказской епархии. Принадлежала книга уроженке селения Ольгинское Магдалине Цураевой, прожившей 100 лет. Евангелие хранится в музее архиерейской резиденции. Данное издание примечательно тем, что над ним трудились выдающиеся осетинские просветители, протоиерей Аксок Колиев, священники Михаил Сухиев, Алексий Аладжиков, Георгий Караев, учителя Жукаев и Кантемиров. Под руководством архимандрита Иосифа они исправили опубликованный в 1861 году в Тифлисе перевод на остинский язык Святого Евангелия, выполненный учителем Тифлисской духовной семинарии Григорием Жедловым. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
7: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям. Реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
3: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
4: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зӕужы хъӕуыныр тӕккӕу фарашт сахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мы фады фадгалауты мамул шамаджифорт, райгурд вал ладжирам инфарашча давдамажа. Куба комул, вод афт клаши школа каштфасы ама калхожи кушан радитта. Фарашта ма шазаж задай, черчешта бабусай ма бинонта шкоттой, райгурдсан арталапуй ама чыжг. Арвыса фау райкушт хашты хабар. Мамул одма вуд калхож бригадир ама хаштма навахтой. И фажи гонбон, саппорды кагамажа фадиш расад. Немы сардон қылбас ақштой амала гирма біршын жаңға. Афады-фад, я бейнон тарым бірт кодда, амаса хоқма, цамадма фалашта. Я хадак фаштама раждақ. Город карон, ардону донан ирахиш фаршаштар корт фашивадыл, шымбалд. Кадонай бажытта, алла гир ақштарсад немы сактай. Ус фашивадима араж залжы қаума. Автор айдытта я хаштон балс. Фиштагай, пехотай, И в шахар и ней фашташари баргенгай бахатцей Австрима, Венама. Умай рьефта валах и жбондар. Фаламамулан, ама бира ем хаштунтан, шахашт намафаси. Арваштар садышта манжурима, японаг империалистима хасынма. Япони капитуляции кубафшта, вод мамулдар яхазар шартта. Арфтад, ярайгурам башта мин фарашада саппор ахшажа мажарайдайна. Фасар дважжау, хала дархсар. Я удрын садца парым мая мин фараша да на возашта мажа. Бира хаштун хабарта фекаштун, ма фады, фадай. Чины джифагышты. Сафадракан та котта ажнаг, ама сакайма туда дамал. А бундар маса мажардул дарын, ама са ферохканан най. Куднай ферохканан, са вожа варх бафышта, на адам шарибар зинад, ама валахиш зинады тахай.
4: Захпил он калтакох наражай, Мае махур на год шахдиш, А что ж

0: кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP Bank. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыж гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вавашон кинунывта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая, 18:30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмовым кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауныр тәккәу дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
1: Спонсор часа ИП «Цгоева». Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

Спонсор часа – ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей.

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зуры заудикал, урайшом хорж нархам болты. Куша сагаты рыштон радио, абону шабат. Машкой раштаг магашкау, да шахаты амадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире радио Северной Осетии. Сегодня суббота. Московское время 10 часов 10 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
3: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне
4: «Страна Гор» с вами
3: и над солнечным Дагестаном, как обычно.
5: Радио «Кабардино-Балкарии» приветствует весь Кавказ.
6: В Приднестровье огромный
7: и сердце Чечни призывает азан, добра и мира вам.
8: Говорит радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равнинный.
9: Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых
10: водопадов. Примите наш привет! В эфире «Ставрополье».
0: В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели.
12: Здравствуйте. В студии радио «Алания» во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
13: Каспийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут.

На вечную дружбу хорошие люди чиитскую верную клятву дают. Трудом вдохновенным геройкой будет народ

Встают над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный май. И песню о дружбе от моря до

0: Радиожурнал «Зори Кавказа».
1: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
0: Вести Северный Кавказ. Запада на восток.
2: В эфире Ставрополь, микрофона Людмила Сухоченко. Здравствуйте. Одно из главных экономических событий года – Кавказский инвестиционный форум в Минводах – прошел в трехдневном формате и ожидаемо собрал более 5000 участников из регионов России и 30 иностранных государств. Это ключевая федеральная площадка для демонстрации инвестпотенциала субъектов СКФО. В одном лишь инвестпортфеле Ставрополья более 300 проектов на без малого 650 миллиардов рублей. Форум организован Росконгрессом при поддержке Минэка и правительства России. Центральная тема – расширение горизонтов возможностей. Первый день был сфокусирован на молодежной повестке, второй – на диалоге с регионами и выборе управленческих решений, третий – на госполитике и стратегическом долгосрочном планировании. Принципиальное новшество – инвестиционное шоу, презентация конкретных проектов с финансовыми параметрами. Глава региона Владимиров и дирекция форума в день открытия были солидарны насчет коммуникационной составляющей площадки. Форум проходил по 14 тематическим направлениям, обсудили развитие топливно-энергетического потенциала, АПК, строительство, архитектуры, ЖКХ, курортной индустрии. Это лишь основные темы. Кроме насыщенной деловой программы с участием первых лиц государства, работала масштабная выставка инвестдостижений и потенциальных точек развития экономики. Более 10 тысяч квадратных метров. Состоялось подписание ряда стратегических соглашений, в том числе в области международного сотрудничества. На Сенгилеевском водозаборе строят новую насосную станцию, которая обеспечит надежным водоснабжением более чем полумиллиона человек. Работы планируют завершить до конца этого года. Мощность станции составит 240 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволит подавать воду в обход ползневых зон, что повысит устойчивость системы. Губернатор Владимир Владимиров отметил важность проекта для жителей Ставрополя, Шпаковского и Грачевского округов. Площадь ягодных полей на Ставрополье увеличилась на 11 гектаров с 53 до 64. На 8 гектарах уже посадили рассаду земляники. И, как рассказали в Краевом Минсельхозе, в крае ягоды выращивают в 10 хозяйствах. В прошлом сезоне в них собрали 805 тонн земляники. Получать хороший урожай фермерам помогает государственная поддержка. В этом году на закладку ягодников и уход за растениями выделили 14 миллионов рублей.
0: Вести Карачаево-Черкесия.
3: В Карачаево-Черкесии завершилась реализация проекта с детьми участников специальной военной операции «Академия детства. Зимние каникулы 2.0». Социальный проект впервые запущен 4 года назад. И в этот раз проект собрал порядка 100 детей из семей участников СВО. На курортах республики они не только отдохнули, но и прошли курс психологической поддержки. В рамках работы с детьми опытные психологи и наставники провели серию мотивационных, образовательных и развивающих занятий. Выявили скрытые тревоги, провели индивидуальные и групповые консультации. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов в партнерстве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и Министерством образования и науки Карачаево-Черкесии. В Донбайе проходит масштабный межрегиональный молодежный форум «Межкультурный диалог 2026», который объединил более 100 участников из 9 регионов России – от Дагестана до Донецкой и Луганской республик. На лекции «Социальные технологии управления людьми от информации к модели проведения» перед участниками выступил Александр Гребенюк, доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ. Он рассказал, как формируются ценностные ориентиры и как производствовать манипуляциями в информационной среде. Тренинг на командообразование провел Роберт Баскаев, психолог и тренер неформального образования. Отвечая на вопросы о традициях, обычаях и музыке разных народов, участники команд спорили и удивлялись каждому правильному ответу. Двукратный чемпион России по боксу и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр Мурат Храчев выступил в Абхазии с лекцией «Спорт в становлении личности». Он рассказал о значимости спорта в формировании личности и о том, как помогает развивать лидерские качества. Напомним, что просветительский маршрут «Общество знания» проходит в вузах, колледжах и школах Сухума в эти дни. Он призван содействовать развитию образования, укреплению культурных и дружеских связей между народами двух стран.
0: Вести Кабардино-Балкария.
1: Кабардино-Балкарии в селе Верхняя Балкария продолжают ремонт второй школы. Здесь учатся больше 150 учеников. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в здании полностью заменят кровлю и напольное покрытие, отремонтируют фасад, систему водоснабжения и сантехнику. Рабочие приступили к объекту 1 апреля. На данный момент специалисты уже завершили демонтаж старой кровли. В планах замена напольного покрытия и систем водоснабжения. Всего в школе учатся ровно 154 ученика. В этом же здании находится детский сад на 80 мест. Здание построили в 2007 году. Сейчас дети временно учатся в первой школе села Верхняя Балкария и добираются туда на автобусе. Полностью завершить все работы и сдать объект планируют 20 августа. К новому учебному году вторая школа должна встретить учеников обновленной. Бригада из Кабардино-Балкарии усилила электроснабжение и заменила сантехнику в нескольких домах города Скадовска. Аварийная команда из Кабардино-Балкарии приехала в подшефный регион для восстановления инженерных сетей. В одном из домов мастер установили стабилизатор мощностью 13 кВт и выделили отдельный автомат для кондиционера. В другом доме смонтировали бойлер, пропаяли трубы и заменили кухонный смеситель, который протекал и требовал срочной замены. Все работы завершили в короткий срок. Теперь системы электроснабжения и водоснабжения работают в штатном режиме. В Кабардино-Балкарском государственном университете создали робота-шахматиста. Игровой уровень умной машины сопоставим с мастерством международного гроссмейстера. Умную машину создали в лаборатории интеллектуальных систем и анализа данных. В основе уникального комплекса – рука-манипулятор. Встроенная трехмерная камера мгновенно сканирует доску, распознает фигуры, определяет их положение и замечает ошибки соперника. Сотрудники лаборатории также создали специальную компьютерную программу. Робот-шахматист – это не просто научный проект, а эффективный тренажер для будущих разработчиков. Пока никому не удалось его обыграть. Следующий шаг – создание веб-платформы, которая позволит всем желающим играть с роботом. Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии в январе, феврале и марте 2026 года выпустили продукцию на сумму 9 миллиардов рублей. Это в сопоставимой оценке на 3,8% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. За три месяца зафиксирован рост в животноводстве. В пищевой и перерабатывающей промышленности также отмечена положительная динамика. Увеличилось производство колбасных изделий, молока, круп, маргарина, сливочного масла, сыра, творога, йогуртов, кефира, сметаны, комбикормов, кондитерских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Марьяна Камботова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа».
0: Вести Северная Осетия.
1: Северная Осетия готовится к проведению военного парада и шествия бессмертного полка. Вопросы безопасности, касающиеся реализации мер по защите критически важной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей, а также усиление координации между всеми заинтересованными органами, обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел Сергей Миняйло. Он заслушал доклады о принимаемых мерах по повышению уровня комплексной безопасности на объектах, задействованных в предстоящих праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в Северной Осетии состоится традиционный кадетский бал. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 400 человек. Программа включает классические танцы, полонез, вальс, кадриль, а также национальный танец щим. На площади Свободы во Владикавказе выступят и ребята из кадетского класса Чекалинской школы номер 2. Они исполнят кадетский вальс. Сейчас ребята усердно репетируют бальный танец, отрабатывают церемониал и изучают исторические традиции. В республике кадетские балы проводятся в четвертый раз и собирают сотни кадетов, суворовцев, а также гостей из других регионов Северокавказского федерального округа. В Моздокском районе отметили столетие со дня основания селения Малгобек. Юбилей собрал вместе жителей населенного пункта, почетных гостей и делегаций из соседних регионов. Селение было основано в 1926 году переселенцами из села Нижний Курб во время строительства Малокабардинского канала на месте разрушенного в годы гражданской войны хутора Василенко. Во время Великой Отечественной войны в окрестностях населенного пункта пункта шли ожесточенные бои. В селе помнят и гордятся подвигом красноармейцев, которые освобождали Кавказ от немецко-фашистских захватчиков. С юбилейной датой жителей Малгобека поздравили представители районной власти, Моздокского дома дружбы, делегация из Кабардино-Балкарии. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
0: Вести Ингушетия.
2: Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов перед выступлением на заседании Народного собрания Республики Ингушетия с ежегодным отчетом правительства, в частности, указал на необходимость беречь молодежь от деструктивных идеологий и действий. Серьезной угрозой сегодня является информационное воздействие на молодежь. Через социальные сети распространяются фейки, идет целенаправленная работа по вовлечению подростков в противоправные действия, иногда за небольшие деньги, отметил руководитель республики. В связи с такой опасностью и угрозой для подрастающего поколения, по мнению Махмуд Али Макшариповича, необходимо внедрять кибербезопасность в школах, вести разъяснительную работу и, самое главное, усилить роли семьи. Нельзя перекладывать воспитание только на государство. Семья – это главная ячейка общества. В ней каждый человек получает важнейшие знания, формирует свои нравственные понятия. Сегодня власти республики, ведомства и службы в Ингушетии много и последовательно делают, чтобы молодые люди хорошо учились, обрели в будущем хорошую профессию, успешно реализовали личные навыки и таланты. При этом вопросы информационной безопасности остаются в зоне постоянного внимания государства и общества. Военный прокурор Александр Лезвев поможет бойцам специальной военной операции из Ингушетии с решением вопросов, озвученных во время приема граждан. С просьбами личного характера военнослужащие и их близкие обратились в фонд «Защитники Отечества». Основную повестку составили вопросы, связанные с алгоритмом получения статуса ветерана боевых действий, соблюдением прав военнослужащих при реализации социальных гарантий, военно-правовыми аспектами прохождения службы и реабилитации. Индивидуальные консультации от военного прокурора позволили посетителям разобраться с ситуацией и получить полезные рекомендации. По ряду обращений, требующих дополнительной проверки, приняты письменные заявления для последующего решения. Наша задача – обеспечить, чтобы права тех, кто с честью выполняет свой воинский долг, были защищены на всех уровнях. Мы ценим возможность прямого диалога с ветеранами и их семьями, прокомментировал Александр Лезьев. По словам собеседника, мероприятие стало важной инициативой, направленной на поддержку тех, кто проявил героизм и отвагу при защите Родины.
4: Зарема Хамчиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
0: Вести Чеченская Республика.
5: В Ставрополе прошел Кавказский инвестиционный форум 2026 28 по 30 апреля в Минводы Экспо. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспортного сообщества. Главная тема – Киев, расширяя горизонты возможностей. Уже в первый день участия в Кавказском инвестиционном форуме 2026 в Веденском муниципальному району Чеченской Республики удалось добиться конкретного результата. Для ранее подготовленного инвестпроекта стоимостью порядка 12 миллионов рублей найден инвестором. Об этом Грозный информ сообщил глава Веденского района Турпал Али Абдул-Азизов. Речь идет о проекте «Веденский астропарк», создании в районе уникального объекта ночного туризма. Он предусматривает строительство горного астрономического парка с панорамной смотровой площадкой, установкой телескопов, стеклянными куполами для ночного отдыха, лаунж-зоной и экскурсионной программой. Проект ориентирован на развитие направления тихого премиального туризма, включающего наблюдение за звездами, ночной отдых, романтические поездки, семейный досуг, астрофотографию и контент-туризм. Специалист клинического центра онкологии и радиологии Алихан Гехаев стал победителем экзамена Российского общества клинической онкологии «РУСКО». Это крупнейшая в России и в странах СНГ организация, направленная на совершенствование профилактики и лечения злокачественных опухолей. Тестирование состояло из 100 вопросов, охватывающих ключевые аспекты диагностики, механизмы действия лекарственных препаратов, тактику ведения пациентов и лекарственную терапию опухолей. По итогам успешной сдачи экзамена Алихан Гихаев получил диплом, подтверждающий его достижения, и грант на организацию поездки на одну из конференций РУСКА. Алихан Гихаев, врач с 10-летним стажем, успешно совмещает клиническую практику, научную деятельность и преподавание. Имал Арсанова для радиожурнала «Зори Кавказа».
0: Радиожурнал «Зори Кавказа». Далее в программе. В Северной Осетии стартовала ежегодная акция «Посмотри на их лица». Портреты ветеранов Великой Отечественной войны вновь размещают на билбордах Владикавказа. В филиале Фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии продолжается активная работа по поддержке участников СВО и их семей. На Ставрополье реабилитируют участников спецоперации по уникальным методикам. В Ингушетии состоялась научно-практическая конференция, посвященная современным возможностям лекарственной терапии рака легкого. Грозненский государственный нефтяно-технический университет имени академика Миллионщикова подписал меморандум о сотрудничестве с Университетом Китая. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, завершилась третья северокавказская конференция «Вершина качества 2026». Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа».
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
2: В Северной Осетии стартовала ежегодная акция «Посмотри на их лица». Портреты ветеранов Великой Отечественной войны вновь размещают на билбордах Владикавказа. Монтажники уже приступили к работе. Всего разместят около 17 тысяч изображений героев. С каждым годом количество портретов увеличивается. Сейчас галерею фронтовиков пополнили еще 3 тысячи снимков. Акцию проводят уже шестой год подряд по инициативе главы республики Сергея Миняйла. Подробнее обо всем расскажет корреспондент ГТРК «Алания» Надежда Калагова.
7: У нас здесь находятся новые баннера с портретами наших ветеранов. То есть каждый баннер у нас подписан, у каждого есть свой адрес размещения. По приезду, допустим, к щиту мы достаем определенный баннер, который именно должен монтироваться на данном щите. Забираем его, монтируем и готово.
8: За день бригаде удается разместить на билбордах до 30 баннеров. На монтаж каждого уходит в среднем до 10 минут. Для Заурбека Тотиева это не просто работа, а ответственность перед именами героев, среди которых есть и его предки. К каждому плакату с изображениями участников Великой Отечественной он относится бережно, благо опыт есть. Молодой человек не первый год устанавливает портреты на билбордах в рамках акции «Посмотри на их лица».
7: Очень ответственная работа, при том, что у меня у самого мои предки также принимали участие, да, в Великой Отечественной войне, и многие не вернулись. И для меня это очень важно и ценно, и я с гордостью выполняю эту работу.
8: Портреты ветеранов украсят Владикавказ уже шестой раз подряд. Патриотическую акцию «Посмотри на их лица» придумал и реализовал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Размещать баннеры в этом году начали сразу, как только завершился прием заявок на участие. Их принимали по трем адресам в МФЦ 16 марта по 18 апреля. Для тех, кто ранее уже подавал информацию об участнике Великой Отечественной войны, не надо было делать это повторно.
9: Нами была подготовлена база размещенных портретов в прошлые годы. Она составляет по данной базе около 14 тысяч портретов было размещено в прошлом году с учетом портретов предыдущих лет. В этом году порядка 1000 заявлений поступило в МФЦ города Владикавказа на размещение 3000 портретов. Поэтому, если суммировать эти данные, то получится, что порядка 17 тысяч портретов будет размещено в этом году.
10: Дедушка во время службы Великой Отечественной войны, он был удостоен очень множества наград. Одна из значимых – орден Французского легиона. Но, к сожалению, мы ее не сохранили в силу чего. Потому что он, когда вернулся с войны на родину, в свое селение Ольгинское, он раздал свои медали деткам. Ну вот соседским, чтобы, ну вот просто вот как подарок им принес. Также у него еще был с собой парашют. Этот парашют он отдал женщинам сельским, и они из него пошили себе на тот момент юбки.
8: Юбилейные награды, черно-белые фотографии, немного воспоминаний, которыми Константин Месиков редко делился с родными. Эту бесценную память о своем ветеране семья Зарины Месиковой собирала по крупицам, чтобы передать подрастающему поколению. Историю своего прадедушки знает воспитанник Суворовского училища Зелим Кайтуков. Именно судьба героя стала для него ориентиром в жизни. Таким правнуком точно бы гордился ветеран. Суворовец не раз принимал участие в параде 9 мая, а в будущем он хочет стать военным и, как прадед, тоже защищать родину.
9: Сборы были в Грозном. После этого он попал в Ростов, в город Таганрог, где он получил серьезное ранение. Там были ожесточенные бои. После этого он с плена бежал во Францию. Во Франции он вступил в партизанский отряд под руководством Марсо. Я очень реально серьезно горжусь своим прадедом. Он для меня есть, ну, то, к чему я стремлюсь. Я хочу, чтобы он гордился мною сверху и чтобы было все хорошо.
8: В акции «Посмотри на их лица» потомки Константина Месикова принимают участие уже 5-й год. Говорят, каждый раз это особенный трепет перед памятью ветерана. Ими движет желание увидеть своего героя в строю бессмертного полка.
10: Очень греет мне душу вот эта акция, потому что, ну, вот до слез. Иногда слезы бывает не сдержать. Ну вот ощущение, что вот они в этот день все ожили, все вот они с нами, все на нас смотрят с этих билбордов. Ощущение, что они с нами рядом всегда. Эта акция нужная. И бессмертный полк, он очень важен и очень нужен, потому что мы обязаны, мы всегда должны и обязаны нашему младшему поколению передавать вот все то, что, через что прошли наши деды, прадеды.
8: По поручению главы к 5 мая все портреты участников Великой Отечественной должны быть размещены на рекламных поверхностях. Сама акция продлится до 15 мая.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
11: В ответ на острую необходимость системной поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих 3 апреля 2023 года по поручению президента России Владимира Путина был создан фонд «Защитники Отечества». Это уникальная практика в истории России. Впервые на федеральном уровне была создана структура, объединившая все направления поддержки участников специальной военной операции и их семей. Тему продолжит корреспондент ГТРК Карачаево-Черкесия Альбина Охтова.
12: В филиале фонда в Карачаево-Черкесии работает 30 социальных координаторов. Их главная задача – оказание адресной помощи участникам СВО, ветеранам и семьям погибших бойцов. Мы сопровождаем их в получении положенных льгот, оказываем юридическую и психологическую поддержку, содействуем в реабилитации, трудоустройстве, обучении и переобучении, говорит руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев.
13: В фонде нас занимаются работой с подопечными нашими более 30 координаторов. Представители нашего фонда, то есть социальные координаторы, расположены во всех муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики. Во всех районах имеются кабинеты. Благодаря главам муниципальных образований практически все муниципальные образования создали у себя кабинеты для благотворной работы социальных координаторов. Людям не обязательно ехать в Черкесск, они могут получить помощь у себя в районах. Это очень тяжелая работа, мы понимаем об этом и стараемся помочь каждому обратившемуся. Не о том, что оттуда, отсюда, а именно когда человек обращается по любому вопросу, социальный координатор от начала до конца решает проблему обратившегося. Это бытовые какие-то проблемы с различными организациями медицинского характера. Мы практически решаем любые вопросы.
12: С начала работы филиала сотрудниками было принято и обработано 4600 обращений. Наибольшее количество вопросов связано с оформлением удостоверений ветерана боевых действий и мерами социальной поддержки. Мы сопровождаем каждое обращение на всех этапах. Самое важное – это забота о людях. Наш фонд – это мост между государством и теми, кто с оружием в руках защищал Родину. Каждое обращение – это личная история и наша личная ответственность. Мы стремимся, чтобы ни один ветеран, ни одна семья погибшего героя не остались без внимания. Спасибо всем, кто помогает нам в этом важном деле. Поддержка, внимание и уважение важны так же, как и конкретные меры помощи. Вместе мы сохраняем достоинство и память наших защитников, говорит руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев.
13: Психологическая помощь – это одно из основных. Есть люди проблемные, есть ветераны боевых действий, есть проблемы родственников, вопросы, которые решаемы, но это постоянная работа.
12: По словам Марата Абазалиева, фонд «Защитники Отечества» выполняет важную миссию, помогая родственникам военнослужащих разыскивать пропавших без вести бойцов.
13: Я бы хотел попросить всех, если у кого-то случилось такое горе, и человек пропал без вести, в течение месяца, если не получаете никого, приходите к нам. Мы все положенные процедуры по изъятию ДНК материалов, проведение ДНК-анализов делаем в фонде. Делаем это бесплатно. В течение месяца после сдачи ДНК-анализов код попадает в центр потерь в Ростове, в общую базу. Помимо этого мы определяем статус пропавшего без вести, определяем, где он может находиться, и рассылаем запросы в Международный Красный Крест и полумесяц отсылаем письма по правам человека. Как Анна Евгеньевна Цивилева сказала, это забота, справедливость и уважение.
12: Среди дальнейших целей регионального отделения фонда «Защитники Отечества» – это расширение охвата помощи в отдаленных районах, увеличение числа мероприятий по адаптивному спорту, усиление работы по переобучению ветеранов. Также важно продолжать патриотическую работу, уверен руководитель Марат Абазалиев, ведь она помогает молодежи понять ценность подвига наших защитников. Такие задачи ставит перед собой на ближайшую перспективу наш фонд.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
2: На Ставрополе реабилитируют участников спецоперации по уникальным методикам. Это стало возможным после заключения соглашения между Госфондом «Защитники Отечества» и Федеральным медико-биологическим агентством. Корреспондент ГТРК Ставрополье Жанна Зуева побывала в одной из клиник и готова рассказать, как ставропольские медики возвращают здоровье бойцам.
14: Кровно-клинический анализ крови, сюда вход гемоглобин, лейкоциты, ФЭ, подсчет лейкоцитарная формула.
15: Врачи диагностируют и оценивают потенциал организма, чтобы выстроить индивидуальный план восстановления. Сделать это максимально быстро помогает современное оборудование.
16: Анализы получают пациенты на госуслуги.
15: Еще 10 лет назад на общий анализ крови уходило, как казалось тогда, мало времени – 10 минут. Сегодня получается космическое, не более минуты. Технологичное оборудование – помощники в медицинской реабилитации.
17: Особенностью реабилитационной программы является возможность восстанавливать здоровье на тренажерах с обратной биологической связью. Как это происходит, давайте сейчас увидим.
18: У вас сейчас будет игра на балансе координацию. Вы с помощью ног будете передвигать корзину и собирать шары.
15: Пробная игра настраивает программу индивидуально под пациента. После проверки координации тренажер усложняет задачу, чтобы восстановление шло максимально эффективно. В этом уже убедился участник спецоперации Александр Стач, который недавно пережил инсульт.
19: Лучше ходить начал, наверное, может быть, чуть это равновесие там такое. Координации.
15: Пройти реабилитацию в клинике ФМБА ему предложил социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества». Такое же предложение получил еще один боец Алексей.
20: Ранение в переносицу, левый глаз не видит. Ну и так осколочные мелкие ранения по всему телу.
15: Восстанавливать бойцов реабилитологам помогает сочетание медикаментозного лечения с применением роботизированной техники. Эффективности собственным методикам добавляет использование уникальных природных ресурсов.
3: ресурсов. Грязевые обертывания прописывают практически всем участникам спецоперации.
21: Снимаются спазмы, исчезает болевой синдром в ранах, в рубцах, рассасываются немножко коллоидно, рубцы уходят. То есть эффект очень хороший.
3: Без водных процедур также не обходится ни один курс лечения. Кто-то насыщает организм минеральными веществами в бювете, а кто-то расслабляется в специальных ваннах.
22: Расслабляют спазмы мышечные иногда. В общем, хорошо.
3: Гидромассаж и галотерапия, капельницы ингаляции, механо- и кинезиотерапия. Наши врачи делают все, чтобы в среднем за 2 недели вернуть организму утраченные возможности после ранения.
21: Мы принимаем пациента, мы видим его поражение, мы видим, насколько нужно продлевать реабилитационное лечение. Мы определяем тактику дальнейшего ведения этого пациента. Мы выписываем его, конечно, с улучшением, а дальше он поступает на 3-й этап медицинской реабилитации по месту жительства.
3: Если участнику спецоперации вновь понадобится курс медицинской реабилитации в клинике ФМБА, то он может получить повторное направление в Госфонде «Защитники Отечества». Правда, не ранее, чем через 3 месяца.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
11: Ингушские врачи изучают современные возможности лекарственной терапии рака легкого. Республиканский онкологический диспансер вновь стал площадкой для обмена опытом специалистов Ингушетии и ведущих профильных центров страны. Здесь состоялась научно-практическая конференция, посвященная современным возможностям лекарственной терапии рака легкого. С передовыми практиками коллег ознакомил доктор медицинских наук Федор Моисеенко. Гость из Санкт-Петербурга акцентировал внимание на важности персонализированного подхода к лечению. Какие перспективы открываются перед пациентами, уточнила корреспондент ГТРК Ингушетия Альбика Калиматова.
23: Врачи из Санкт-Петербурга приехали, чтобы обсудить с ингушскими коллегами одно из самых актуальных направлений в области онкологии – современные возможности лекарственной терапии рака легкого.
24: Когда я узнал, что республиканский диспансер организует и проводит конференцию, которая будет посвящена современным подходам в лечении рака легкого, я, на самом деле, с большим энтузиазмом отреагировал на то, чтобы выступить здесь, потому что это та область, которая она для всей нашей страны абсолютно актуальна. И появляющиеся новые возможности, у нас мы должны их обсуждать.
23: Доклад спикера был посвящен 2 фундаментальным направлениям – клиническим рекомендациям в лечении немелкоклеточного рака легкого и индивидуальному подходу в каждом отдельном случае заболевания.
25: К сожалению, всем пациентам мы не сможем помочь, это очевидно. А это связано и с поздней диагностикой, это связано и с тем, что далеко не все больные готовы обращаться за помощью. Не все верят, многие боятся боли, боятся страданий, которые связаны с опухолью.
23: Особое внимание приглашенный эксперт уделил необходимости постоянной обратной связи между специалистами для совершенствования работы с пациентами различной степени патологии.
24: Это сейчас та область, которая только формируется. И нам, конечно, нужно периодически встречаться для того, чтобы обсуждать вопросы о том, как нам наиболее оптимально использовать эти ресурсы. Поэтому вот эта конференция, которая проводится здесь, круглый стол, она нацелена на то, чтобы обменяться мнениями и поделиться тем, какие современные возможности у нас сейчас есть для лечения рака легкого.
23: Участники конференции также обсудили сложные клинические случаи и актуальность адъювантной, то есть послеоперационной лекарственной терапии, сокращающей риск рецидива. Как заверил главврач республиканского онкодиспансера, по итогам встреч профессионалов проводится детальный разбор материала. Именно там решается, какие новые методики стоит вводить в повседневную практику, а какие оставить на стадии изучения.
26: Самое важное – понимать, что любая лекарственная терапия, она очень сложная. Когда пациент подходит к тому, что ему нужна химиотерапия, стадия проведения химиотерапии – это уже 3-4 стадия, это очень сложно. Поэтому самое важное – это ранняя выявляемость онкологических заболеваний. Чем раньше мы начинаем выявлять пациенту онкологические заболевания, тем дешевле выходит, конечно же, лечение.
23: От того, насколько оперативно и грамотно будут внедряться современные методы, зависит многое в жизни порой не только больного. И данная конференция – очередной шаг к повышению эффективности лечения одного из самых опасных заболеваний.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
3: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова подписал меморандум о сотрудничестве с Университетом Китая. На рабочей встрече побывал корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев.
0: В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова состоялась рабочая встреча с делегацией из Китайской Народной Республики, по итогам которой был подписан меморандум о сотрудничестве с Хэбэйским геологическим университетом. Об углубляющемся сотрудничестве технических вузов двух дружественных стран рассказал проректор по научной работе ГГНТУ имени Миллионщикова Магомед Сайдумов.
1: Меморандум о сотрудничестве включал такие важные пункты, для развития как наука и образование, развитие инноваций, в частности робототехника, создание сетевых образовательных программ, обучение студентов, стажировка и ряд научно-образовательных мероприятий, направленных на развитие обозначенных отраслей. В целом, Хэбэйский геологический университет представлял целая делегация во главе с проректором по международной деятельности данного университета и руководителей международного управления. Также в числе делегаций было и руководство компании, которая объединяет, развивает сотрудничество между китайскими вузами с зарубежными партнерами, то есть через которых мы познакомились с Хэбэйским геологическим университетом в целом.
0: В рамках визита гости ознакомились с научно-образовательной инфраструктурой вуза, посетив Хай-парк, Центр инженерных разработок, музей ГГНТУ, а также специализированное образовательное пространство ГИШ Росгеотех и Центр Топ-инженер. Документ подписали ректор ГГНТУ Магомед Минцаев и проректор Хэбэйского геологического университета Ли Яньцан.
1: Нашли точки соприкосновения, как создание сетевых образовательных программ с двойным дипломом, и вот подать совместный грант на получение финансирования со стороны Министерства образования Китая по программе 4.0 на иностранном английском языке, где, безусловно, нами планируется включить и российские компоненты. Это обучение студентов Китая, истории России, изучение русского языка как иностранного и ряд дисциплин, связанных с развитием языка, культуры, истории России. В целом нашли такие плодотворные, положительные точки сотрудничества, в частности, вот образовательные программы по защите окружающей среды, геоинформатики, компьютерной техники, технологии, информационные технологии и так далее. В основном это уровни образования бакалавриат и магистратура. В целом делегации остались довольными и договорились о встречном визите в ближайшее время, чтобы во второй половине текущего года уже упаковать и подать совместный грант на реализацию этого проекта.
0: Подписанное соглашение закрепляет намерение сторон выстраивать долгосрочное партнерство и расширять международное сотрудничество.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
11: Безопасность пациентов и новые стандарты в медицине обсудили на конференции «Вершина качества 2026». С подробностями корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Марианна Камботова.
4: В Нальчике завершилась третья Северокавказская конференция «Вершина качества 2026». Она собрала рекордное число участников, 92 ведущих эксперта из 37 регионов России, а также получила международный статус. Главной темой стала безопасность пациентов и новые стандарты в медицине. Конференция прошла с 27 по 29 апреля в Доме молодежи. Ее приурочили к году единства народов России, поэтому программа объединила науку и культуру. На площади у здания развернули национальные подворья. Церемонию открытия начал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
5: Отрадно отметить, что с каждым годом растет число и расширяется география участников конференции. Как слышал, порядка 36 регионов Российской Федерации, если не ошибаюсь, принимают сегодня участие. Это свидетельствует о том, что тема обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности сегодня особенно востребована. И это вполне закономерно, потому как те медицинские организации, которые прошли этап внедрения разработанной Росздравнадзором системы менеджмента качества, уже показывает однозначно лучшие результаты.
4: Глава республики Казбек Коков отметил, что Кабардино-Балкария входит в первую пятерку российских регионов, где успешно внедрили систему менеджмента качества в здравоохранении.
5: Уверен, что повсеместное внедрение системы менеджмента качества в здравоохранении послужит в будущем достижению одной из главных, выдвинутых нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным целей национального развития России, укреплению здоровья людей и увеличению продолжительности жизни граждан российского государства. Весьма значимо, что нынешняя конференция приурочена к году единства народов в России. Исходя из этого, мы постарались насытить программу форума тематическими мероприятиями, которые позволят нашим гостям ближе познакомиться с культурой, традициями и обычаями наших народов, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство жителей Кабардино-Балкарской республики.
4: Глава Кабардино-Балкарии Казбек Кока вручил благодарности за вклад в развитие медицины руководителю Росздравнадзора Али Самойловой и главному редактору журнала «Менеджмент качества в медицине» Светлане Антоновой. В своем докладе Алла Самойлова определила главный тренд. Качество – это не просто показатели, а залог безопасности жизни. На торжественной церемонии она вручила сертификаты «Качество и безопасность медицинской деятельности» руководителям организации, подтвердившим высокий уровень помощи. В их числе Республиканский клинический медико-хирургический центр Кабардино-Балкарской республики, лабораторная служба которого признана соответствующей строгим стандартам. Организаторами конференции выступили Минздрав России, Росздравнадзор, Минздрав КБР и Национальный институт качества. Участников ждали доклады, дискуссии и мастер-классы. Особенностью третьего дня стала экскурсия по крупнейшим медицинским организациям республики. Эксперты обсудили импортозамещение, рентгенологии и новые стандарты менеджмента. Но главное, Кабардино-Балкария вновь подтвердила статус флагмана. Именно она стала первым пилотным регионом на Северном Кавказе по внедрению национальной системы управления качеством медицинской помощи. Итогом конференции стала резолюция с конкретными шагами по внедрению новых стандартов.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».

0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами.
1: Услышимся ровно через неделю.
2: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне «Страна гор» с вами. И над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио «Кабардино-Балкарии» приветствует весь Кавказ. В Прельбрусе огромный приток.
3: И сердце Чечни призывает азан. Добра и мира вам.
4: Говорит радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равнины.
5: Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов.
2: Примите наш привет. В эфире «Ставрополье».
6: В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.

0: слушали Радио России Алания. Зауджа Каунартакау, Юанда Шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Алания. Первое.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Цветы, мечты, любовь, свидание, много радости и счастья. Парки, аллеи, скверы, городские мосты. И все кажется таким светлым. Почему? Весна на радио Алания.
3: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: В эфире Радио России Алания.
1: Зоры завджикау. Сагатыр, что на подсахадон радио дарттарканы якушт. Машкуйра штагмагашка нартаккау юандаш шахаты, ама юандаш минуты. Говорит Владикавказ. Северо-Осетинское государственное радио продолжает свою работу. Московское время 11 часов 11 минут.
2: Радиоканал Радио России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
3: На радио Алания. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах радио Алания 104.5 FM. Гость студии сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей Заур Кучер. Здравствуйте, Заур Агубеевич.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
4: Заур Агубеевич, очень разноречивая информация о ситуации в малом и среднем бизнесе. Структуры официальные анонсируют всевозможные меры поддержки и заявляют об их эффективности, но они не всегда совпадают с мнением представителей предпринимательского сообщества, которые утверждают, что состояние бизнес-среды все-таки ухудшается и в стране, и в республике. Вы в течение месяца были на различного рода совещаниях, и речь там шла о ситуации в малом-среднем бизнесе, о защите прав предпринимателей. На далекую перспективу, наверное, мы не можем замахиваться, это очень сложно, но вот если говорить о реальной ситуации, что мы на сегодня имеем, чем располагаем, какие вообще тенденции наметились?
5: Да, проблематика малого бизнеса, она затрагивает, ну, может быть, каждого второго жителя нашей республики, потому что либо сами занимаются бизнесом, либо в семье кто-то занимается бизнесом. Сегодня малый бизнес, он практически более 90% наших всех предприятий, которые зарегистрированы. Микробизнес, индивидуальные предприниматели, самозанятые. Это очень хорошая программа, которая позволила вот людям как бы начать свое маленькое дело и кормить себя. Надо отметить, что этот бизнес действительно, он есть и развивается. В каких условиях? Если проанализировать последние вот годы, то однозначно та обстановка, которая вокруг малого бизнеса складывается, надо сказать, что она не в лучшую сторону. Во-первых, вот так политика Центрального банка, это ключевая ставка, которая запредельная, да, она снижается потихоньку, там вот последнее решение было на полпункта снизить, но это все не создает условий для того, чтобы малый бизнес мог кредитоваться

0: и осуществлять инвестиции. Без инвестиций роста экономики не будет и не бывает. А ключевая ставка 14,5%, а коммерческие банки, они уже прибавляют и там и 25%, и даже 30%.
1: И накручивают.
0: Ну, естественно, банк живет тоже на эти проценты, выплачивает проценты по депозитам. Вспомните, какие условия были вот еще года три назад, и люди понесли свои сбережения, потому что 20-25% годовых предлагали. А при таких условиях, естественно, малому бизнесу деваться некуда, они оперируют своими средствами, в основном сложно говорить о расширении своего бизнеса, предприятия. Вот в таких условиях. Плюс к этому, вот программа, не программа, а система «Честный знак». Это маркировка продукции, это дополнительная нагрузка на предприятия, на микропредприятия, на малые предприятия. Это надо покупать оборудование, это надо саму марку приобретать. Это дополнительные затраты, и все больше и больше категорий товаров подвержено вот охвату вот этой системе маркировки в системе «Честный знак».
1: Сама идея была в том, чтобы минимизировать теневую экономику, так?
0: Да, идея такая, может быть, и правильная, минимизировать, но кто должен нести вот это бремя? Мы, вот Институт уполномоченных по защите прав предпринимателя, эту тематику обсуждали неоднократно на своих конференциях, совещаниях и обращались по этому поводу и в правительство Российской Федерации, и в Государственную Думу. Предложения были конкретные. Давайте мы вот эту маркировку перенесем с розничных вот этих вот продавцов, которые зачастую на рынках стоят и которых нет возможности установить это оборудование, на производителя, на импортера, которым проще это все сделать. Вот импортировали партию, условно говоря, какого-то текстиля. Вот будьте добры, промаркируйте, чтобы уже в розницу, в оптовое звено эта продукция пошла маркированной. Вот эти предложения от нас шли. Но вот услышали нас отчасти, например, отдаленные территории, где нет интернета, где интернет работает плохо, где связь. Как он может работать в этой системе, которая зависит от интернета? Поэтому вот эти наши предложения были учтены, и чуть-чуть условия были как бы облегчены для бизнеса. Буквально в прошлом году были приняты изменения в налоговый кодекс, налоговое законодательство, которое снизило порог по упрощенной системе налогообложения уже с 60 миллионов до, хотели первоначально до 10, но опять-таки уполномоченные включились и удалось поэтапно хотя бы до 20 миллионов рублей в год. Конечно, это тоже, я считаю, полумера. Но, как нам говорят, это временная мера, которая сейчас необходима, исходя из ситуации с бюджетом и так далее, и так далее. Но это мы понимаем, но объективно условия ведения бизнеса ухудшаются, да, ухудшаются, поэтому мы об этом говорим. Вы сказали о мерах поддержки, они были, они есть, но, конечно, они недостаточны. Я всегда выступал с точки зрения такой, что нужно в целом инвестиционный климат формировать такой, чтобы система работала и банковская, и административное давление было минимальное, и налоги были главное, чтобы стабильность налоговой системы. В конце концов, бизнес приспосабливается ко всем условиям. Но сделайте стабильность, скажите, что вот в ближайшие 5-7 лет не будет ничего меняться. Вот такие условия, давайте будем работать. И вот цифры по нашей республике в целом, они нас как бы обнадеживают, потому что по итогам вот за 2024 и 2025 год мы проанализировали, у нас количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет, общее количество растет, это без самозанятых. Самозанятые – это отдельная как бы категория, там тоже рост наблюдается. Главное, растет количество вновь регистрируемых малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что бизнес все-таки приспосабливается.
1: Но в то же время вы на какой-то встрече сказали, что есть тенденция к закрытию некоторых.
0: Эта тенденция есть. У меня была новость, что примерно 50, а по некоторым данным 65% малых предприятий сработают без прибыли. То есть они уже на грани будут. То есть можно как бы выплатить зарплату, выплатить налоги, и все. Ты прибыль не получишь. То есть ради чего бизнес вообще организуется? Для того, чтобы заработать, для того, чтобы получить прибыль. То есть 65% этой прибыли не получат. То есть значит, следующий этап какой? Предприниматель скажет, а зачем мне этим заниматься? Рисковать, тратить свое время и потом не получить ничего. И вот эти риски есть, мы об этом говорим, публично говорим, на наших совещаниях, на наших мероприятиях, и ну, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Но это тревожный звоночек, честно говоря.
1: А есть какой-то координирующий центр на федеральном уровне, которые бы те вопросы, предложения, которые исходят от уполномоченных, от предпринимательского сообщества, они ставились?
0: Ну, центр, который как бы курирует развитие малого бизнеса и система господдержки малого бизнеса, это Министерство экономического развития Российской Федерации, там соответствующий департамент, и вот по этой линии идет поддержка, это микрофинансирование, это гарантийные фонды, это функционирование наших центров «Мой бизнес», где всевозможные обучающие семинары, консультации и так далее, бесплатно предоставляются. Но это вот по линии господдержки. Что касается защиты интересов, то здесь, ну, надо сказать, что на федеральном уровне сейчас уполномоченного по защите прав предпринимателя уже почти 2 года нет. Борис Юрьевич Титов отработал 2 срока, и мы чувствовали эту поддержку, когда есть прямой контакт с федеральными структурами, с президентом Российской Федерации. Сегодня мы вот здесь, конечно, в ожидании, вот, когда на федеральном уровне этот вопрос будет решен. Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской Федерации при президенте Российской Федерации. Мы этот вопрос тоже ставим, обсуждаем, и соответствующие обращения идут, что нам нужен такой институт, потому что вот координация, да, на местах мы работаем, на региональном уровне, но когда речь идет о федеральных структурах, то нам без федеральной поддержки очень тяжело.
1: Ну, вас слышат или, чтобы услышали, надо тоже ехать в Монако?
0: Нас слышат, и мы, но, видимо, сейчас пока время не пришло, мы исходим из того, что есть объективные какие-то причины, обстоятельства, поэтому пока работаем вот так, как в той системе, в которой есть.
1: А Госдума сейчас же тоже обсуждала пакет поправок в налоговый кодекс? Или здесь ничего нового нет?
0: Эти налоговые изменения обсуждаются постоянно. Это то, о чем я говорил. Вот, вот постоянно вносятся какие-то изменения. То есть вначале внесут, условно говоря, изменения, потом возникает ситуация, что да, где-то перегнули. И президенту приходится исправлять ситуацию. Вот буквально недавно приняты, опять-таки, за подписью президента изменения, которые несколько облегчают и с точки зрения патентной системы, и с точки зрения упрощенной системы налогообложения. В частности, вот ресторанный бизнес, он получил отсрочку от использования, от системы НДС. И это правильно. Это правильно. Президент поправил эту ситуацию. Поэтому вот здесь надо очень аккуратно работать с налоговой системой.
1: Заура Губевич, а где на сегодня больше всего административных барьеров и незаконных действий контролирующих органов, и как часто приходится вмешиваться и помогать предпринимателям? Если можно, какие-то конкретные примеры.
0: Ну, я должен сказать, что на федеральном уровне вопросам административного давления на бизнес уделяется большое внимание. И вице-премьер правительства Российской Федерации Григоренко, который курирует это направление, и политика, она реализуется в направлении так называемого риск-ориентированного подхода. То есть контролирующие органы не идут сразу с проверкой и давай-ка сюда, вот мы сейчас будем штрафовать. Нет. Такие формы контроля и надзора, как профилактический визит, предупреждение, предостережение, это все внедряется, это распространено сейчас, и я хочу предпринимателям сказать, там, где вы подверглись проверке, а вас никто не предупредил, не было профвизита, не было предостережения, то вы смело можете обращаться и к уполномоченному, и можно и в прокуратуру непосредственно, потому что это нарушение прав. То есть профилактический визит, где рассматриваются, выявляются какие-то нарушения и говорят, вот срок, в течение которого предприниматель должен эти нарушения исправить. Это тренд, который сегодня задан федеральным правительством, он реализуется.
1: Заура Губеевич, а вот на сферу, скажем, питания общественного, это тоже распространяется, вот эти все правила?
0: Конечно, но когда речь идет, например, о Роспотребнадзоре, это очень важная сфера, потому что качественное питание, качество продуктов питания – это наше здоровье, здоровье наших детей, наших близких. Если выявляется, например, антисанитария какая-то, либо в продукции какие-то там ненужные какие-то компоненты или что-то такое.
1: Ну вот недавно же у нас были случаи, когда там гвоздь где-то был в пирожке или не помню в каком продукте, потом где-то ноготь нашли.
0: Ну вот здесь Роспотребнадзор имеет все полномочия и на проверки соответствующие, но есть проверки плановые. И весь этот план согласуется сегодня с прокуратурой республики. И сегодня просто так вот пойти на проверку тоже надо получить определенную санкцию прокуратуры. Прокуратура, кстати, в этом плане тоже на стороне бизнеса. Надо сказать, что вот нынешний прокурор, он ввел вот эту практику ежемесячного приема предпринимателей, где совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателя любой предприниматель может прийти со своей проблемой, если он считает, что где-то права нарушаются, где-то там барьеры, где-то там давление, и это обращение будет рассмотрено однозначно.
1: А много таких случаев, когда нарушаются права предпринимателей и к вам приходят или в прокуратуру?
0: Случаи такие есть. Я не хочу сказать, что и не могу сказать, что есть какие-то системные проблемы, но отдельные случаи, в основном это связано с вот, решениями муниципальных властей. Там, где можно и нужно создать прозрачные условия, например, по выделению земельных участков, по предоставлению участков для нестационарной торговли, для выделения участков для придорожного сервиса. Иногда предпринимателю надо проходить несколько кругов, и он не знает, куда обращаться. И администрации здесь разводят руками, говорят, что это республиканские полномочия. Республика говорит, что это прежде всего должны муниципальные органы внести в свои планы и так далее. А предпринимателю-то это все, ему нужно реализовать свою идею, бизнес-идею. И вот его гоняют по этим кругам административным, и зачастую не получается вот получить, условно говоря, вот где-то туристический маршрут. Подходит предприниматель, вот я хочу там организовать там что-то такое, вот и пункт питания, и сервис, и даже туалет, допустим, и так далее, что очень важно. И вот не получается иногда найти решение, потому что эти не могут, эти не хотят, эти говорят, что пока надо вот то сделать, а муниципалитеты не готовы, и вот здесь эти проблемы возникают.
1: Вот странно, в Китае нашли решение этой проблемы, и, насколько я знаю, там вообще бесплатные санитарные зоны. У нас не могут этот вопрос решить. Каждый раз говорю, что не буду больше этот вопрос задавать, но поскольку вы сами затронули эту тему, это безобразие никак не найдет решения.
0: Я говорю о том, что всегда говорил, что нужна четкая регламентация функций каждого органа, и муниципального, и регионального. Если предприниматель обратился, он должен перед собой иметь четкий алгоритм действий, что ему надо делать. Подать заявление, либо, вот мы же говорим всегда о едином окне, Вот этого единого окна до сих пор вот во многих муниципалитетах нет. И в районах, там, в селах и так далее. И поэтому предпринимателю приходится и обращаться и туда, и сюда, и не всегда он находит решение.
1: Ходить по инстанциям. Ходить по инстанциям, не знаю, что, принеси оттуда, не знаю откуда.
0: Да. Я еще хочу сказать, что бизнес, он не остается наедине со своими проблемами. Вот буквально вчера глава республики Сергей Иванович Миняйло провел очень важное совещание по ситуации, которая сложилась в строительной отрасли нашей республики. Мы все помним 20 вот эти ковидные годы, и 22-й, 23-й, когда федеральное правительство дало возможность как-то вот эти конкурсные процедуры упростить. И, естественно, все этим воспользовались, потому что были сроки заключения контрактов. Нас пугали тем, что деньги пропадут, деньги отзовут, а это ремонт и школ. Это ремонт и строительство больниц, социальных объектов, и тогда вот эти все объекты получили как бы своих подрядчиков, подрядчики выполнили работы, объекты сданы, и вдруг прокуратура республиканская возбуждает дела по вопросу того, что якобы ничтожные эти сделки, неправомерно эти конкурсы были проведены, и подрядчики получили эти заказы. Но подрядчик при чем? Он выполнил свою работу качественно, в срок, объекты сданы. И вот глава очень жестко поставил этот вопрос, и этот вопрос надо решать совместно с прокуратурой, совместно со всеми, кто заинтересован. Мы в республике живем и должны работать прежде всего на людей, и должны все делать для того, чтобы, да, если где-то там кто-то нарушил там что-то, какие-то процедуры, это все надо исправлять, естественно, но бизнес не должен страдать в этом плане, добросовестный. Люди, которые работают, тоже не должны страдать, поэтому вот эту задачу, которую глава поставил, надо решать.
1: А для того, чтобы малый и средний бизнес развивался, и все те предложения, о которых вы говорили, они все-таки дошли до тех людей, которые должны принимать решения, что необходимо? Может быть, изменения в законодательстве?
0: Сегодня мы живем в условиях, когда страна ведет специальную военную операцию, и все понимают, что вот в это время не все вот законы мирного времени, они работают и должны работать так, как работают в мирное время. Мы все это понимаем. Сегодня бизнес и помогает, и фронту помогает, и в тылу работает очень много. И поэтому сейчас вот главное вот не перегнуть палку вот в этом административном и налоговом давлении. Вот сегодня, я уже сказал, 65% по официальным данным уже рискуют не получить вообще прибыль. А если дальше еще про это, что мы получим? Это будет безработица, это не платежи, это просрочка по кредитам, это испорченная кредитная история, это в конце концов это падение экономики. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин об этом и сказал на недавнем совещании. Мы по первому кварталу получили минус 1,8% ВВП. И он задает вопрос и правительству, и почему это происходит, и надо исправлять эту ситуацию. Я считаю, что это следствие, одна из причин тому же, это вот излишнее, конечно, давление на бизнес, это высокая ключевая ставка. Вот вы сказали о Китае, вот в Китае и в других странах, которые бурно развиваются, хорошую динамику, там везде существует так называемая двухконтурная финансовая система. То есть одни деньги работают по одним условиям для бизнеса, для инвестиций, а другие – это розничный рынок, это потребители, там можно по-другому. Но если у вас нет дешевых и длинных денег, то ни о каких инвестициях речи не будет. А не будет инвестиций, не будет и экономического развития, не будет занятости, и со всех, и в итоге не будет и налоговых отчислений. Поэтому мы здесь вот как бы в кругу таком находимся, что и вопрос вот мы ставим вот в своих обсуждениях уполномоченных, судьба малого бизнеса. Казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую? Вот сейчас вот надо правильно поставить запятую, и чтобы бизнес развивался.
1: Может, всех отправить чиновников в Китай, чтобы они убедились в том, что
0: да,
1: их опыт
0: думаю,
1: можно перенять?
0: Не надо никуда отправлять все, и у нас люди понимают. Просто надо слышать и анализировать, и прогнозировать, как то или иное решение скажется на экономической ситуации.
1: Большинство вопросов может решиться только на федеральном уровне. Но если говорить о региональной составляющей, вы недавно выступали с отчетом на заседании Совета парламента. Какая вам поддержка нужна от законодателей в республике?
0: Ну, это не столько отчет, это информация. Я очень благодарен руководству парламента, что вот такая форма, когда полномоченный может выступить перед депутатами, перед советом парламента, изложить проблемы. И я эти проблемы изложил. У нас, например, и законодатель здесь может сыграть свою роль, потому что в конечном итоге все изменения в законодательстве, они проходят через парламент и уже в качестве в виде законов выходят уже и создают вот эту правовую среду. Мы столкнулись с тем, что в республике не принят закон о льготах по системе УСН. Федеральным правительством сегодня предоставлено право субъектам на своем уровне принимать законы, которые могут корректировать ставку по упрощенной системе налогообложения вплоть до нулевой. И многие субъекты этим воспользовались и приняли, в зависимости от того, какая у кого ситуация. Мы, может быть, единственный субъект, который этот закон не принял.
1: Почему?
0: Ну, вот здесь что-то не сработал механизм, хотя поручение главы, оно есть, вот этот законопроект подготовить. И здесь, мне кажется, правительство должно активнее поработать, чтобы этот закон все-таки у нас был принят. Я эту проблему ставил, и я думаю, правительство должно отреагировать.
1: То есть это зависит больше от правительства или от депутатов?
0: Ну, право законодательной инициативы, прежде всего, это правительство, потому что инициируют законопроекты правительства, но и депутаты тоже могут вполне инициировать принятие того или иного законопроекта. Конечно, он должен проходить экспертизу, согласование, но и правительство, и парламент здесь могут выступить инициаторами.
1: Что дальше ждет предпринимательское сообщество или пока знак многоточия?
0: Ну вот, вот эта формула «казнить нельзя помиловать», где поставить запятую, мы эту формулу пока как бы держим, и пока запятая вот эта должна ставиться все-таки на федеральном уровне. Условия надо объявить, мы говорим об этом, давайте сделаем какой-то вот, ну, мораторий на изменение налогового закона. Вот приняли сейчас НДС-22. Объявили о снижении порога с 60 до 20. Вот давайте на этом остановимся, и пусть бизнес приспособится, пусть начнет работать. Дальше мы ожидаем, конечно, что ставка рефинансирования будет снижаться. Если она дойдет там до 5-6%, тогда уже можно говорить об инвестициях, тогда уже можно брать длинные деньги. А иначе это все в любом случае скажется на росте цен. Ведь все эти повышения налогов, сейчас арендная плата выросла в связи с ростом тарифов на ЖКХ, они выросли, они объективно растут, а некоторые необъективно. И на это опять-таки президент указывает, почему в каких-то регионах там рост и 20, и 30%. Это недопустимо. Есть инфляция, понятно, по инфляции. Когда идет вот эта корректировка, а когда это в 2-3 раза выше инфляции, то как это можно объяснить? А это все сказывается на себестоимости продукции, а в конечном итоге это сказывается на ценах, и мы видим в магазинах, что цены выросли существенно на продукты питания.
1: Еще прежде как выросли всего. И растут с каждым
0: днем. Люди это видят и говорят, что все хорошо. Мы как можем об этом и на федеральном уровне говорят.
1: А зарплаты не растут. И те цифры, которые оглашают у нас как среднюю заработную плату, люди друг друга спрашивают, а кто эти деньги получает?
0: И вот мы опять возвращаемся. Ну, что касается бюджетной сферы, там корректировка, она идет по инфляции, корректируется в бюджете, это заложено. А вот опять-таки, а кто платит зарплату вот, в небюджетной сфере? Это бизнес, это предприниматели. А если предприниматель работает без прибыли, как он может повысить заработную плату? Это вот палка о двух концах. То есть предприниматель не просто зарабатывает для себя, чтобы там что-то купить себе, виллу или более дорогую машину. Он прежде всего нормальный предприниматель, думает о своем коллективе. И чтобы удержать, чтобы развивался коллектив, он должен повышать зарплату. За счет чего? Поэтому вот здесь опять-таки я прихожу к тому, что давайте остановим вот эти все вот эти изменения и на какой-то период дадим бизнесу приспособиться к этой ситуации и начать работать вот в стабильных условиях.
1: Как выглядит пожелание от уполномоченного по защите прав предпринимателей к тем людям, которые отвечают за принятие стратегических решений в экономике и, в частности, в малом-среднем бизнесе?
0: Институт уполномоченных, он создавался президентом Российской Федерации, он свои функции выполняет, и мы проводим ежегодно несколько мероприятий, на которых принимаются решения, которые в дальнейшем поступают на федеральный уровень в качестве наших предложений. И, как правило, нас слышат. Потому что мы непосредственно работаем с бизнесом, мы знаем, чем дышит бизнес, и не всегда на федеральном уровне объективно оценивают вот ту ситуацию, которая есть. Поэтому единственный наш вот рычаг – это вот сигнализировать, давать объективную картину, объективный анализ, показывать, что те или иные действия к чему могут привести, мы об этом говорим, и нас должны слышать.
1: Ну и главное, чтобы был результат, и то, что слышат, оно не пролетало мимо ушей.
0: Ну, слышат, я говорил вначале, что вот какие-то наши предложения, ну да, не, может быть, не на 100%, но принимаются, поэтому сказать, что нас не слышат, я так не могу. Мы будем в дальнейшем вот, права предпринимателей защищать и давать те предложения на федеральный уровень, которые, мы считаем, надо вносить изменения и в законы, и в регламенты, которые будут работать на бизнес.
1: Ну что ж, будем завершать наш эфир. Хотела бы спросить вас, мы в преддверии главного праздника, приближаются победные дни. Кого в вашей семье в эти дни вспоминают, и что для вас значит этот праздник, День Великой Победы?
0: Ну, День Победы Советского Союза, Советского народа, Великой Отечественной войне, он для каждого из нас священный день, святой праздник. Естественно, каждая семья, он затронула эта война. У меня и мой дед от начала до конца войны воевал, его два брата тоже воевали, один пропал без вести. Мой дед по маме был ранен два раза, лежал в госпитале. Я помню, он хромал до последнего, осколок не выходил. Отец жил в лагере, он попал под оккупацию, тоже вспоминал эти периоды. Поэтому то, что связано с войной, с Великой Отечественной войной, оно затронуло каждого. Но я хочу, тем не менее, поздравить всех с праздником Великой Победы. И дай Бог всем здоровья.
1: Спасибо, что пришли, приняли участие в нашей программе. Я напомню, это была программа «В центре внимания». В студии «Радио Алания» был Заур Кучиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Провела программу я, Зарина Черчесова. Всего доброго и до встречи.

0: дау фенын куфанда. Асы дидинджы там, канзынан мафандаг.
1: Диш аджиқару иш жарагма. Уяда имаджи жарда ян хашши ахшиш гон шагыш ама синзинат. Афтауин яқару тыл. Ама иражин гардканы сардма. Ныртаккасы жарагма куштат. Умон яфтар ташты гажданты булат ама сагараты гиго. Фалая яйв жардай, адаман баваржин котта мамшыраты ташултан. Адаман радишши шваржон лирикон жарак камда гурун. Адамон мелодий хасырты Сергейн хашта.

Жарак жардая кунасава. Вот жардамадар набак арзан. Мамшыраты ташолтан югар жары, вот жардая.

Шымах куштат жарыгма, ома хур. Адамон мелоди, мырташты баришын хашты. Ташолтаннын ныртакы сыжарага кэнзэн. Уэта хуйны агурын дау. Музыкай автор Сокуит Володя. Нхаштай нхашта чежэнтых шар.

нам хашто ер вон тама. А моя тента дешау хилзы, там хашто ер вон.

жади нэв жонгу. А гурын даума хурден карца шты ты жади нэв жонгу. Сай маши мах фаршин фандакта, сай ма сыкамон ва фандакта. Хатын дам терчу дон хатын вам балашта, ой ишты мах.

0: ешты мажа вуй. О, ешты мажа вуд.
1: Мамшыр аты ташолтан аппаты фыцак сыжарджи такутта. Удона йывыт гау жуафык. Амакад водайнырма бираш тарасыт. Уаттар жарак канаган абундару, я варжундар жарджитай ию.
0: Гусь-гусь коттой, адам фарштой, чи у чия канаг

Ахсяну адаш дар фажынтан, лханаг ма фахуд дой. Палаувым саман лауыттан, уттону и нажеттой. Палаувым саман лауыттан, уттону и нажеттой. Гаужев шон чыжжы фаршны, сал хады.

0: Мах кушын коттам концерт, жары мамшыраты ташултан.
1: Вы слушали Радио России «Алания». До новых встреч!
2: Заужикова Нартакову Дувада Шахата.
3: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
4: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: внимание, говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Аздан шейкинати элита, фандуйма радзорун, мамади фида, бекурти габул лайтухай. Фидибаста курашиттей, знагинихма арлаумма, вот габулла таккафитцак тихатца рарастей, Янсовар тихатца тотиц харма, тох котта Украине. Есколхчинатти тухайей, рауахтунца цубуррастакма ахадзарама. Косаздахтей, вот тогди аверкавджинатта наразурта абинуйнак зайратан, качават ангалзаваттей, сафанзаймак бадолама. Фала ечи дессакта арджурта шинхон усан. Ама машира куртта сама имфаста хат ирумбагани свеца. А кастер кизга зои райгурт фигуста тоди цахаре. Фала иголак гаган вингабана балфаккутта. На базутта хистерфорт дзамбулат бинунта нанхускангай будуре нанчхарам бурткангай мина балкифи халдай. Еще хвар фингабал байзадай. Ристмада, зейрат, водей амалатма, некат бал ище хваркутта. Фарстей макма и мамада олдаян кардвида. Я фастаги солов тивангадарма ангал макастей. Я магурфида, габулла каменегадей, вот тарой кубазунида. Габулла фейсавдей, мин фарасада цупур дукка гаманжи. Вода ярдамаша хабар набалаттей. Габуллай рухснул, а моя царь фидибашти сарапунт кара варта, алкаттар царзананца назардите, некат сапирунх кандинан.
2: Моя родина, моя история. Эльхотова, населенный пункт воинской доблести.
3: Все, кто приезжает в Эльхотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
4: Эльхотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отстоял село, и я буду.
5: Въезжаешь в Эльхотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
6: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
7: Бабушка рассказывала, что героизм эльхотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
8: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эльхотово живет и помнит.
9: Я горжусь, что живу в Эльхотово.
2: Ожесточенные бои у эльхотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Жынархым былта, ахшыш гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: При первой встрече мы обычно слышим:
7: «Ой, как болит колено!»
8: «Не могу разогнуться!»
6: А вот что мы слышим в конце лечения:
9: «Спасибо, доктор!»
6: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранников всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы хъалы мыртаккаву артындасса хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Хорошее настроение в каждый приемник.
1: Радио твоего настроения.
2: Радио Алания 104.5 FM.
0: Радио твоего настроения.

0: Радио Алания. Мы всегда с вами.
1: Хиштар тыкат, аманамыш сарант, сагдама жарджета ирл тахант, зварттана каштартан амонт хашант, жаттан шабадан...

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP Bank. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: FM. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Как поется в одной известной песне, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Вот и в нашей семье есть такой герой. Мой прадед Хатагов Камбулат Батакоевич. Доблестный воин, хороший осетин. Во время Великой Отечественной войны сражался в кавалерийском полку. Получил 13 огнестрельных ранений и все-таки смог добраться до родной Осетии, до родного дома, где его ждала супруга моя прабабушка Годжиева Ольга с двумя детьми, а моя бабушка Хатагова Нина еще на тот момент не была рожденная. Конечно, он уже мою бабушку не застал, мой прадед. От полученных ранений скончался. Спустя долгие годы моя бабушка сочинила песню в тандеме с Цагараевым Гиго «Мафет», которая до сегодняшнего дня хранит память о моем прадеде Хатагове Камбулате.
2: Моя родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
3: В Майрамадаг немцы только вошли до окраины, дальше их не пропустили.
4: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
5: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
6: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
7: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
8: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
2: При наступлении на Майрамадаг немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям!

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауы нұртаккау сыппар дашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айват варштита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, ирыштон ухождар жара кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон пашан.
2: Категория 6+.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
6: 95 лет радио.
7: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
6: 65 лет телевидению.
8: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
6: 60 лет кино.
9: Сейчас попахнет!
6: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
10: Диана Бурнацева-Чуховская сегодня мама троих детей. Погружена в семейную жизнь и, как признается сама, получает от этого неописуемое удовольствие. Вечерами Диана рассказывает детям вместо сказок увлекательные истории о своем телевизионном прошлом. Дочь известного режиссера Измаила Бурнацева впервые попала на телевидение совсем ребенком. А в 15 лет она доказала, что не зря проводила время рядом с отцом на киноплощадках. Девочка безупречно справилась с ролью в легендарном фильме «Волшебная папаха». Слава «Волшебная папахи» до сих пор ходит за мной по пятам, говорит Диана. Ее и сегодня узнают на улице. Впрочем, ГТРК «Алания» подарила Диане не только мир кино. Первые шаги в журналистике, друзья и, конечно же, воспоминания на всю жизнь.
11: Лет в 5 папа стал брать меня на работу. Доверял мне наводить порядок на рабочем столе. Потом я бралась за веник и убиралась в его кабинете. А затем выезды на съемки. Я увлеченно помогала на съемочной в площадке. А в 15 лет мой папа Измаил Петрович Бурнацев снял меня в художественном фильме «Волшебная папаха». Сказать, что съемки в кино для меня были шоком, не сказать ничего. Ведь я оказалась на одной съемочной площадке с такими известными осетинскими актерами. Исаак Гогичев и Тереза Кантемирова по фильму были моими родителями. Они меня окружили такой заботой и любовью на съемочной площадке. Так мне помогали. Съемки «Волшебной папахи» – самые замечательные воспоминания моей юности. А после окончания школы встал выбор профессии – филология или журналистика. Моя мама, Нина Федоровна Бурнацева, филолог, мечтала, чтобы я окончила филфак, на который я в итоге и поступила. Но через 2 года я сбежала на журналистику, и тут началась новая история в моей жизни. Первое мое знакомство с коллективом ГТРК «Алания» произошло благодаря журналисту Заре Медоевой. Она организовала нам первую творческую практику. Зарема Осетиновна предложила написать мне сценарий. Я написала, ей понравилось. И мы тронулись в путешествие по Алагирскому ущелью. Снимали хвостохранилище, селение Унал с его знаменитыми фруктовыми садами. Так я и погрузилась в мир телевидения. Стены ГТРК стали родными. Съемки, монтаж, эфиры. И я поняла... Вот она, любовь с первого взгляда. Конечно, я не могу не сказать о столовой на ГТРК «Алания». Как же там вкусно готовили. Я окончила журфак, стала работать журналистом в межгосударственной телерадиокомпании «Мир». потом переезд в город Пятигорск, работа на федеральном канале. И все эти годы со мной на связи были мои коллеги из ГТРК «Алания» во главе с ее директором Тимуром Кусовым. Всегда все вовремя и оперативно. Спасибо вам огромное, ребята, всем, кто мне помогал. Коллеги здесь, в Пятигорске и в Москве, удивлялись, как я так быстро добываю информацию из Северной Осетии. Эх, что вы понимаете в родственности душ, так и хотелось им ответить. Это же моя Осетия, мои родные душой люди.
6: 95 лет радио.
7: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
6: 65 лет телевидению.
8: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
6: 60 лет кино.
0: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
6: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
2: Нет на земле человека такого, радио кто бы не слыхал. Но вам никто не расскажет толково о том, как собрать материал. Рассказать вам про жизнь репортерам — это будет долгий разговор. Под сырой землей на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Мчатся экспрессы

допеть, рассказать вам про жизнь репортера. Это будет долгий разговор. Под сырой землей и на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Если однажды ракета украсит лунный унылый простор, будет на ней не из песни мой Вася, а будет наш брат-репортер. Покажи мне того репортера, кто прожил спокойно жизнь свою. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью.

0: Концерт часа и Пэтс Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

и услышат меня горы. Реки разнесут весть о том, что осетинку всей душой люблю. Наше счастье, знаю точно, станет песнею, и на свадьбу приглашу я всю Осетию.

0: объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без платным питанием, а также стипендии по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урук 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
3: Спонсор часа ИП «Габуев». Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль «Краус», «Рихау», «КБЕ». Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
2: Государственная телерадиокомпания «Алания».

Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыш гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмавым кашам.
1: Категория 6+.
2: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: нын жыгыт.
1: Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107. Ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101. Ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.
2: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио. Это мой город.
1: А знаете ли вы, что на месте Государственного аграрного университета изначально был штаб пехотной дивизии? Здание состояло из трех соединенных арочными переходами корпусов. Там, где сейчас памятник Исса Плиеву, раньше стоял памятник бойцам царской армии, погибшим в ходе Кавказской войны. Здание просуществовало до 70-х годов. Затем его перестроили в корпус сельскохозяйственного института. Сохранились лишь переходы. Краеведы рассказывают, что сельхозинститута могло не быть. На пересечении улиц Кирова и проспекта Мира в советское время власти хотели полностью снести объект и продлить проспект до улицы Титова. Однако реализовать его не удалось из-за слабого финансирования. Тогда и решили создать образовательное учреждение.
0: Это мой город.

0: Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 57-01-80.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: завджы къауынырттакӕу ахсӕры дӕсса хатӕ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: При первой встрече мы обычно слышим:
3: «Ой, как болит колено!»
4: «Не могу разогнуться!»
2: А вот что мы слышим в конце лечения:
5: «Спасибо, доктор!»
2: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
8: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Желание FM. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: Дауджы қауы нұртаккау афтташа хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Алания – это имя, это история.

0: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дворщита. Жердягай он кушенка нам, а мавахонам на дишать концерт. Ирон патифонма. Дугун фарыштам майвун, и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И у фалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации. Забота о вашем комфорте. «Артека». Движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 000 000 рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: внимание, говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Мафады фэдгалавты мамул шамаджифорт, райгурд валладжирам инфарашша давдамажа. Кубакомул, вот автклаши школа каштфасы ма колхожи кушан радитта. Фарашта ма шазаж задай, черчешта бабусай ма бинонта шкоттой. Райгурдсан арталапуй ма чыжг. Арвысафау райкушт хаштыхабар. Мамул одма вот колхож бригадир ма хаштма навахтой. И фажи гонбон, саппорды кагамажа фадиш расад. Нема сардону колбас ахштой, ама лагильма баршин сжага. Афадыфад, я бинон та рымбарт котта, ама сахохма, цамадма фалашта. Я хадак фаштама раждах. Город Карон, ардону донан ирахиш фаршаштар корт фашивадал шымбалд. Кадонай бажитта, а лагиль ахштар сад немсактай. Ус фашивадима араж завжикавма. Автор айдитта я хаштон балс. Фиштагай, пехотая. И в шахар иней фашташари баргангай бахатца и Австрима, Венама. Умайр яфта валах и жбондар. Фалам амулан, ама бира ям хаштунтан, шахашт нам афаси. Арваштар садашта манжурима, япой наг империалистима хасанма. Япони капитуляции кубафшта, вод мамулдар яхазар шарта. Арафтад, ярайгуран баштам мин фарашада саппор ахшажа мажарайдайма. Фасар дважжау, халадархсар. Я удрын садца парам мая мин фараша да навозашта мажа. Бира хаштун хабарта фекаштун ма фады фадай. Чины джифагашты. Сафадракан такот та жнаг ама сакайма туда дамал. А бундар маса ма жарнул даран ама са ферохканан най. Куднай ферохканан сава жаварх бафашта на адам шарибар зинад ама валахи зинады тахай.
2: Моя Родина. Моя История. Эль-Хотова. Населенный пункт воинской доблести.
3: Все, кто приезжает в Эль-Хотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
4: Эль-Хотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отстоял село, и я буду.
5: Въезжаешь в Эль-Хотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
6: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
7: Бабушка рассказывала, что героизм эль-хотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
8: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эль-Хотово живет и помнит.
9: Я горжусь, что живу в Эль-Хотово.
2: Ожесточенные бои у эльхотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
10: От Советского информбюро.
11: Села Яковлева на Орловско-Курской дуге немецкие танки дважды атаковали огневые позиции 5-й противотанковой батареи, возглавляемой старшим лейтенантом Алиханом Гагаевым. Каждый раз фашисты откатывались назад, не выдержав артиллерийского огня прямой наводкой. После третьей атаки все орудия были выведены из строя и батарея была окружена. Но расчеты наших противотанковых пушек до конца выполнили свой солдатский долг. За день боя артиллеристы и минометчики уничтожили и подбили 31 танк противника. Из них 3 поджег командир батареи Алихан Гакаев. Когда подоспела помощь, оставшиеся в живых батарейцы во главе с командиром Гакаевым продолжали отбиваться от наседавших гитлеровцев. Отважный артиллерист был смертельно ранен. Приказом Верховного Совета от 6 мая 1945 года старшему лейтенанту Алихану Гакаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
3: Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
4: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами.

0: зауджы қауныр таккау аш-таш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Алания». Первое.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амауахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштон хождар жарат кончита балавар канзышты, аламат жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон пашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Радио «Алания».

0: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631. Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» — только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55-15-55.
6: Государственная телерадиокомпания «Алания».

ласточек, что у тебя и сердце бьется страстное, как его унять? Ах, любовь такая вещь опасная, нежная, властная. Ах, любовь такая вещь прекрасная, как ее понять? Я не могу тебе сказать, люблю. Я

0: Алания. Первое. Национальное.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: заўджы кавы нартакаву нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
1: Кахон дидинах жалдак бодрыжай гаяраже. Наир шарма в жон стал боржон дай ражен. Нартон ладен зау ирон фандрал зинта автауэ. Жарин калашей яжараж фарн дуняйл.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Аланья FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

и услышат меня горы. Реки разнесут весть о том, что осетинку всей душой люблю. Наше счастье, знаю точно, станет песнею, и на свадьбу приглашу я всю Осетию.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Женархм болта, ахшиш гуна его хоном концерт, спектакль, ирон патефонма, жерден атчин, уден ахшиш гун жарчита, во варшум кинонавта ама спектакль теон, архашсышта мщинакта арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая в 18:30 концерт ирон патефон. Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашем.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. К имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 000 000 рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: зауджы къауынырттакӕу дыууын шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.ру.

Non, mo su seguajo.

дын я ургом чо. Ахшыв мысрах, дыл ты хальшу за. Ахшыв мысрах, дыл ты хальшу.

0: Национальная.
1: Мадандам, я жарта, дишачи фалман.
2: Я хисай хождар, ничи дан вазан.
3: Байра жут за

0: зауджы қауынныр тәкәу дұуын иу шахат.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

хурты хурон, арт хурон. Хусау мина варда, а маям на забах зинат тафахаш. Мана да кувина гудын куд зачыну, афта зачына ма аджын шкан на бину антасар.

стал я хужан, кудраш сугду массард. Шаон хурма таманта калга швадо, равдал ман и рон фандер сад. Аж асран, а ну шон варшт.

0: зауджы қауы нұртаккау дуын дуа шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Зауджы қауыныр таккау Дауын арта шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Зауджы қауыныр тәккәуі әмбі шақшыф.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Музыка омоважен зинадыште фажен хота. Усы хота дищак дырны адуней. Ама шажардыта сымай зухтыр шмахим уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырны шанын алдықаты зәліне. Вовгы уй афты кайу. Умын уақыда гавдишан узышту зәліне ма кукушат вад.
4: Мафады фыдгалауты мамул шамаджы фырт. Райгурд валладжырым инфарашша давдамажы. Куба комул, вот афт класс школа кашт фасы ма колхожи кушан радитта. Фарашты ма шазаж задай, черчешты бабусай ма бинонта шкоттой. Райгурцан арталапуй ма чыжг. Арвы сафау, рай кушт хашты хабар. Мамул одма вот колхож бригадир ама хаштма навахтой. И фажи гонбон, саппорды кагамажи фадиш расыд. Нема сардону колбас ахштой ама лагирма баршын жага. Афадыфад, я бинон тарым бірткотта, ама сахохма, цамадма фалашта. Я хадак фаштама раждах. Город Карон, ардону донан ирахиш фаршаштар корт фашивадыл, шымбалд. Кадонай бажытта, аллагир ахштарсад немсактай. Ус фашивадима араж залжықауму. Автор айдытта я хаштон балс. Фиштагай, пехотай, ившаха аринай фашташари баргангай бахатсай Австрима, Венама. Умай рьефта валахи жиббондар. Фаламамулан, ама бира ем хаштунтан, шахашт намафаси. Арваштар садышта манжурима, япой наг империалистима хасынма. Япони капитуляции кубафшта, вод мамулдар яхазар шартта. Арфтад, ярайгурам башта мин фарашшада саппор ахшажа мажарай дайма. Фасар дважжау, хала дархсар. Яудрын саад саппарам мая мин фарашшада навозашта мажа. Бира хаштун хабарта фекуштон ма фады фадай. Чины джифагышты. Сафадракан такотта ажнаг, ама сакайма тудадамал. А бундар маса ма жардул дарын, ама са ферохканан най. Куднай ферохканан, сава жаварх бафышта, на адам шарибар зинад, ама валахи зинады тахай.
5: Захпил.

мадарт хаштоннам балтыж, шыгдай нажы балаш ябыны. На кухтай кон

Как поется в одной известной песне, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Вот и в нашей семье есть такой герой. Мой прадед Хатагов Камбулат Батакоевич. Доблестный воин, хороший осетин. Во время Великой Отечественной войны сражался в кавалерийском полку. Получил 13 огнестрельных ранений и все-таки смог добраться до родной Осетии, до родного дома, где его ждала супруга моя прабабушка Годжиева Ольга с двумя детьми, а моя бабушка Хатагова Нина еще на тот момент не была рожденная. Конечно, он уже мою бабушку не застал, мой прадед. От полученных ранений скончался. Спустя долгие годы моя бабушка сочинила песню в тандеме с Цагараевым Гиго «Мафет», которая до сегодняшнего дня хранит память о моем прадеде Хатагове Камбулате.

Истер тыкат, ама намыш сарант, сагдама жарджыта ирл тахант, звартана каштартан амонт хашант, жаттан шавадан.

0: Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104,5. Моздок 106,5. Эльхотово 101,5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100,4. Мизур 102,6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.
1: Радио Алания. Первое.

куфавай е урдык, уадрай дай харт, фандараш мо алзак, агаш су машарт, михшиш тади жахай, арвакаш тихурт.

0: традициям. Величие духа. Законы предков. Первое национальное радио. Это мой город.
1: А знаете ли вы, что на месте Государственного аграрного университета изначально был штаб пехотной дивизии? Здание состояло из трех соединенных арочными переходами корпусов. Там, где сейчас памятник Исса Плиеву, раньше стоял памятник бойцам царской армии, погибшим в ходе Кавказской войны. Здание просуществовало до 70-х годов. Затем его перестроили в корпус сельскохозяйственного института. Сохранились лишь переходы. Краеведы рассказывают, что сельхозинститута могло не быть. На пересечении улиц Кирова и проспекта Мира в советское время власти хотели полностью снести объект и продлить проспект до улицы Титова. Однако реализовать его не удалось из-за слабого финансирования. Тогда решили создать образовательное учреждение.
0: Это мой город.

Новая весна приходит в город. Новая весна стучится в сердце. Понимаешь, только с тем, кто дорог, можно после стужи.